0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 13 траўня.
4: Выбары ў КР. Чаму падрадчыкам абралі кампанію, заснаваную былымі грамадзянамі Расіі?
6: І да, как у многіх кампаній сегодня ёсць как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатель хорошей прозрачности и честности кампаній.
5: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Китай.
7: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях.
4: Змітер Лукашук читає газети з Аліною Харисовой.
8: Это я кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 12 травня після довгої масірованої хакерської DDoS-атаки запрацювала платформа для голосування на виборах у Координаційну раду 4-го скликання.
2: Напередодні голосування з'явився артикул у виданні «Наша Ніва». Там ставилася під сумнів репутація компанії «Самсап» – подрядчика для перевірки паспортів на виборах. Компанія відправила редакції мейл, у яким розкрила особи своїх бенефіціарів, і не усі громадяни Ізраїля.
1: Ми ще раз категорично відмовляємо любую сувязь поміж Самсап і російською державою, російськими спецслужбами або російськими озброєними силами, стверджує представник компанії.
2: У ефірі Єврорадіо наша журналістка Марія Колєснікова поговорила з Оленою Приходько, яка означальвує ЦВК по виборах УКС, а так само з Павлом Лібером. Йон розпрацьовував прикладання для голосування.
1: Яни порозважали про те, чому питання до безпечності платформи у журналістів з'явилися тільки під початок голосування. Ну і, відомо, відказали на питання про те, наскільки уділ у голосуванні безпечний.
2: Давайте послухаємо.
3: Давайте ось з самого початку цієї ситуації почнемо розбиратися. І тут питання одразу від нашого глядача. Публікація нашої Ніви з питаннями до провайдера Самсап з'явилася менш, ніж за день до початку голосування. Як ви лічите, чому така інформація з'явилася менавіта під початок голосування і чи було це адмислово? Олена, питання до вас.
4: Слухайте, ну, у мене, звісно, нема відказу. Я не працюю в нашій Ніві, і я нині комунікую під час написання гэтага артыкула ні з кім з сябраў камісіі, і наколькі вядома, з Павлом Лібером таксама у апошні момант яны не камунікавалі. Ось, таму я так наўпрост, канешне, не адкажу, чаму гэта з'явілася зараз. Тут хутчэй да іх пытання. Але чаму яны не спраўдзілі інфармацыю, а выдалі гэта так на гара. Ось тут у мяне, канешне, пытанне, можа, яны хацелі паспець, я не ведаю, прадатвараціць беду, ці што. Ось, але тут хутчэй пытанне, ну, да іх, чым яны накіраваліся, і ўвогуле, адкуль у іх гэта інфармацыя з'явілася, як яны гэтую тэму пачалі распрацоўваць, як доўга яны працавалі над ёй, ну, у мене шмат питань так само.
3: Павел, для вас то, що здарилося з компанією, з питаннями до компанії верифікатора, було такою нечаканістю?
5: Це було неожиданістю, тому що якраз таки к компанії верифікатору у нас було менше всього вопросів. І я вже пояснював, чому, тому що достатньо крупна компанія. И в данном случае у меня нет особо претензий к нашей Ниве. Ну, то есть журналисты, безусловно, хотели сделать свою работу. Как бы плохо, что они не поговорили с компанией Самсап. Плохо, что они опирались на статью, которая там была признана судом как бы недействительной. То есть я думаю, что в данном случае просто спешка породила какую-то неаккуратность, и в итоге появилась, как бы, с одной стороны, достаточно серьезная статья с обвинениями, с другой стороны, практически на следующий день как бы опровержение вот самой компании Самсап, которую опубликовала наша Нива. При этом очень важно, что часть вещей действительно были значимыми, да, то есть, как бы, например, наша Нива указала на утечки, мы пояснили, что это были за утечки, или наша Нива показала на российское происхождение основателей, мы действительно взяли время перепроверить эту историю. Ну, то есть, я думаю, что эта история, безусловно, могла бы быть более спокойной и этичной, и более профессиональной, как мне кажется. Но в любом случае я особого вреда в ней не вижу, кроме того, что мы там потеряли какое-то количество времени на то, чтобы все перепроверить, отложить запуск, ну и какое-то количество нервов, чтобы, безусловно, поотвечать на все вопросы, успокоить людей и прочее.
3: Ну, бачите, запуск ви відклали, і коли вже все було готово до запуску, почалася ось гэтая масірована DDoS-атака. Чи можна подрабязней про яе, як гэта було організовано, колькі, наприклад, режим мог умовно видаткаваць на гэта гроші?
5: Слушайте, на самом деле сама атака началась даже не в 21.00, она началась чуть-чуть раньше, и, соответственно, она была достаточно массированной, ну, то есть, как бы, мы насчитали там более, ну, почти 2 миллиона запросов, которые пошли на там платформу «Три слоны», по-моему, 1.3...
3: Миллиарда,
5: Паш. Миллион, миллиарда, 1.3 миллиарда, которые пошли на саму платформу. И я думаю, что задачей было как раз-таки всю эту историю замедлить, соответственно. Ну, потому что когда, к сожалению, совпало, что атака началась ровно в тот момент, когда мы решили дополнительно проводить тестирование, соответственно, это все пришлось делать под этой нагрузкой. Условно говоря, там одним глазом тестировать, вторым глазом там создавать правила. Потому что проблема таких атак не столько в том, что они влияют на отказоустойчивость системы, сколько в том числе в том, что они выедают деньги. И, к сожалению, современная борьба с DDoS-атаками – это борьба денег против денег в том числе. И режим эти деньги тратить готов, они у него есть. У нас денег, к сожалению, гораздо меньше, и брать там их неоткуда. Поэтому как бы, нужно очень эффективно реагировать, отрабатывать стратегию, чтобы не уйти в минус, и при этом параллельно там, заниматься тестированием системы. При этом, на наше счастье, мне кажется, мы не ожидали таких массированных угроз, я скажу честно, потому что в прошлый раз тоже были там атаки, но они были там несущественные, там 10 миллионов запросов, там 12 миллионов запросов. То есть, соответственно, в этот раз еще в апреле, когда начали атаковать три слона, мы увидели, что объемы возросли многократно, режим готов тратить на это деньги. И мы в том числе стали пересматривать, окей, а под такой нагрузкой, если компоненты платформы, которую мы хотим оптимизировать, нам пришлось оптимизировать подходы к серверной части платформы, а комиссии пришлось это перепроверять, потому что мы не можем просто как технический партнер что-то сделать, и потом как бы комиссия это просто примет. Да? Комиссии нужно убедиться, что это работает как нужно. И вот вся эта цепочка каких-то факторов и стала причиной основной задержки. С точки зрения трат, ну вот когда мы оценивали апрельские потенциальные траты, у нас это гипотетически доходило там до 50-60 тысяч долларов. Почему мы считаем, что это дорого, хотя обычно DDoS-атаки дешевые? Мы это видим по характеру трафика, что это трафик не с популярных каких-то ботнетов, который легко отсекается с современными клауд-провайдерами. Почти половина этого трафика проходит через щиты CloudFront, CloudFlare, и, соответственно, это значит, что он идет, как правило, с мобильных ферм, то есть с мобильных устройств, с десктопных устройств. И дальше, соответственно, это, опять же, вопрос денег. У кого есть деньги, те и могут купить такие фермы, которые, постоянно меняя IP-адреса, эмулируют настоящие мобильные телефоны для того, чтобы, соответственно, популярные клауд-щиты их пропускали. И вот эта гонка, как бы, она непрерывная, поэтому как бы, в ближайшее время, я думаю, что мы не расслабимся до конца выборов, потому что вот одна волна сейчас вроде бы стихла, мы сейчас ожидаем вторую сразу после начала выборов. Поэтому пока что вот мы находимся в режиме постоянной готовности. И, как правило, волны до этого, они активно начинаются ночью, чтобы ты за этим не следил, и чтобы ты... Ну, и поэтому у нас сейчас еще такой режим, когда мы там ночью просыпаемся, смотрим, что происходит. Ну, то есть, беспокойное время, я бы так сказал.
1: Але чаму ўсё ж з усіх кампаній Лібер выбраў менавіта тую, што была заснаваная грамадзянамі Расіі, якія пераехалі ў Ізраіль і цяпер ужо сталі грамадзянамі Ізраіля?
2: Давайте паслухаем, што адказвае на гэта сам Павел Лібер.
5: Вопрос правильный, как бы давайте разделим его, кстати, на две части, потому что многие люди почему-то считают, что у нас было очень много времени на то, чтобы все сделать. Но это, к сожалению, не так. То есть, несмотря на все рекомендации, что там разработку нужно было начинать там, за 8 месяцев до выборов, в итоге все началось за 3, когда были приняты финальные решения. Поэтому не так, чтобы было много времени как бы все делать. Да? Второе, когда мы выбирали компанию, в прошлый раз мы работали с компанией Verif, как бы, и в целом компания была неплохая, но поскольку мы с ней уже работали, мы понимали, что за 2 года там режим может пытаться найти к ним какие-то, как бы, соответственно, подходы, и мы принципиально хотели другого провайдера. И когда мы смотрели на другого провайдера, мы выбирали между разными компаниями. Была компания SamSub, была компания Onfido, была компания Regula, которая еще хуже, чем SamSub в плане российскости производителей.
4: И белорусскости.
5: Да. Там так для нас белорусский. Очень важно было смотреть тут не на происхождение, как бы, а на какие-то более основательные профессиональные факторы. Позиция компании на рынке, признание компании на рынке, те сертификаты, которыми она обладает, потому что сертификаты гарантируют международный аудит. Соответственно, компания не может пользоваться российским софтом, сливать данные в Россию, пройти при этом как бы международный аудит. Да, то есть, соответственно, как бы мы руководствовались набором как бы все-таки каких-то общепризнанных профессиональных факторов, То есть, и да, как у многих компаний сегодня есть как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатели хорошей прозрачности и честности компании. Ну, и опять же, у них большая клиентская база, у них есть крупные бренды как бы в клиентах, поэтому мы исходили здесь исключительно из синтетических факторов.
1: Ну, а голосование протягивается ранком 13 травня, не глядя на все складанности, на выборах УКР уже проголосовали каля 500 белорусов.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Дональд Трамп упершыню за 9 годов полетел у Китай.
6: Трамп прилетает в Пекин, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях.
2: Дмитр Лукашук читает газеты с Алиной Харисовой.
7: Это я кажу для всех тех глядачов, которые читают пол першего и думают, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп паляцеў у Кітай. Ён не быў там з 2017 года. Візіт, які планаваўся ўжо некалькі месяцаў, адкладалі праз гандлёвую вайну і рэгіянальныя канфлікты.
2: «Мы и Китай – две звышдзяржавы свету», – заявил президент США перед вылетом. Цікава, а где тут место для России?
1: Темами для перамоваў с Си Цзіньпінем будуць у тым ліку Венесуэла, Іран і Украіна. Ну, тут вядома і Росія.
2: Напярэдадні Трамп у сваім стылі пачаў прагрэў аўдыторыі, каб тая загадзя рыхтавалася сачыць за тэмамі, якія будуць абмяркоўваць. Напрыклад, апублікаваў карту, на якой Венесуэла выяўлена як 51-й штат США. А таксама сказаў, што ніякіх таемных дамоўленасцяў з Пуціным не мае.
1: Так пра што ён будзе казаць у Пекіне? Ці намячаецца нейкае новае сяброўства паміж США і Кітаем? Давайце паслухаем, як журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмяркоўвае гэтую тэму з гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
3: Сам візіт Трампа ў Пекін, ён выглядае не як нейкая пратакульная такая сустрэча, а як десант таких технологічних королів, так, на борці Ілон Маск, наприклад, так, керівник Віда. Ми бачимо спробу вибудувати новий сусвітний некий парадок про бізнес. Перед вилітом Трамп зробив гучні заяви про близьке закінчення війни в Україні і обверг таємні домовленості з Путіним. Тим часом Пентагон підвищує страти. Війна з Іраном уже коштувала Злученим Штатам 29 мільярдів доларів. Це не стане жадання Трампа ось закрити український кейс, просто спробує визволити ресурси для супростояння, да, з Іраном і Пекіном.
4: Ну, ведаєте, насамрэч, з моєго пункту гледжання, звісно, це усе ми можемо розглядати у іншому треугольнику, великому треугольнику, відносин поміж Злученими Штатами, Росією і Китаєм. Ось, і тому у гэтым треугольнике, ну, це так званий стратегічний треугольник, у гэтым стратегічному треугольнике ясно, яка була стратегія у Трампа спочатку, ось гэтага срока, це відтягнути Росію від Китая з тим, щоб Китай стався один. Вот. Тому вот ему было потребно скончивать вот эту войну, как ему кажется, ненужную войну, да, с Украиной, и заняться уже Россией, то есть перетянуть Россию на свою сторону, привлечь ее там, я не знаю, какими-то там хорошими там бизнес-планами и так далее и тому подобное, но не получается. Не получается, потому что война не заканчивается. Вот. И Украина не слушается. И Украина не хочет сделать то, что хочет сделать Трамп. Очень быстренько заключить мир, отдать Донбасс России. Вот. И на этом закончить войну. С тем, чтобы Россию как бы втянуть в свою орбиту, я про администрацию Трампа, и оттянуть ее от Пекина. Не получается. По календарю у них ничего не выходит. Вот. Поэтому тут он еще и втянулся в эту авантюру с Ираном, которую ее отчасти втянул и Израиль. Ну, как бы администрация США – это не подросток, который не может отвечать за свои действия. Это все-таки взрослые люди, они сами втянулись в это дело. И они, Трамп прилетает в Пекин, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях, невыгодных для себя условиях. Контекст отношений таков, что Соединенные Штаты сегодня не могут добиться того, чего они хотят добиться от Ирана. И они думают, что они в краткосрочной перспективе не смогут этого сделать. А вот. Плюс ко всему, ну, понятно, что технологически на сегодняшний день Китай уже сам по себе является достаточно автономным. Поэтому попытка Трампа продемонстрировать технологическую мощь через этих энных персон, Маска, еще там кого-то, ну, это было бы актуально, наверное, лет 5-10 тому назад. Сейчас это уже не настолько актуально. Эта демонстрация, она как бы запоздала, с моей точки зрения. Это не потому, что я люблю Китай, не потому, что я разделяю китайскую, там, я не знаю, политическую, технологическую модель. Иногда меня, мои наши слушатели, не очень хорошо понимают. И я просто констатирую объективно, как эксперт, это уже опоздание. Вот. Первое, второе, геополитические ситуации сейчас невыгодны для Трампа, и они там будут обсуждать в первую очередь Иран. А вот, и это в первую очередь в этом будет заинтересован, конечно, и Китай. Почему? Потому что Иран является поставщиком энергетических ресурсов для Китая в том числе. Вот. А, ну, про цены на нефть это уже отдельный как бы разговор. То есть в общем и целом визит Трампа в Пекин и ведение переговоров с позиции силы, как он привык, да, не получится. Вот посмотрим, что у них получится. У них очень большая и очень сложная повестка переговорная. Посмотрим, что из этого выйдет. Китай на сегодняшний день, вот прямо вот на сегодняшний день, да, они находятся в гораздо более выгодных условиях, потому что Пекин не вовлечен ни в один конфликт напрямую, не дискредитирован ничем в этом отношении, я имею в виду с точки зрения международных отношений. Там, например, не напал на Тайвань там, или еще что-нибудь в этом роде. Да? И в этом отношении, конечно, визит проходит именно в таких, при таких обстоятельствах. Посмотрим, что как бы, будет дальше. Но для Трампа сегодня условия не очень хорошие.
2: Ну і, дарэчы, Александр Лукашенко нібыта нагадвае Кітаю, хто яго сапраўдны сябар і партнёр. І 12 траўня падпісвае дырэктыву аб практычным напаўненні ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Рэспублікі Беларусь з Кітайскай Народнай Рэспублікай.
1: Гэта ўсё намёкі ці проста супадзенне? А калі намёкі, дык каму? Про гэта разважае Роза Турарбекова.
4: Это такая пиар-акция, на самом деле. Это зрозумело, что он, ну так, вот как бы напоминает, да, себе, что вот, вот я тут, я есть, и у меня прекрасные отношения с Пекином, и Пекину напоминает, и Трампу, возможно, напоминает, не знаю, насколько там следят прямо за действиями Лукашенко и его документами. Вот. Но это не может изменить всерьез сути отношений. Я имею в виду, если мы с вами говорим о белорусско-китайских отношениях, это совершенно отдельная, как бы серьезная тема, вот, где есть свои большие-большие минусы и не очень много плюсов, я имею в виду, для белорусской стороны. Но у Лукашенко есть как бы свои цели. Да, там. Пекин, для, по его мнению, должен выполнять вот в его внешней политике, да, роль, там, я не знаю, второй опоры. Особенно после потери Европейского Союза в качестве основного рынка сбыта. Вот и Украины, не стоит забывать, потому что Украина была одним из крупнейших наших торговых партнеров. Да? Вот. На фоне этого, конечно, надо было демонстрировать какие-то там, я не знаю, успехи. Вот. Но отношения с Китаем развиваются так, как они развивались и раньше. Сильно как бы, качественных изменений не произошло. Пекин не смог заменить, китайский рынок не смог заменить европейский, это известно. Можно по фактам, по цифрам, по датам все это рассказывать. В принципе, об этом я уже неоднократно и говорила, и писала, я имею в виду публикации. Проблема белорусско-китайских отношений заключается не в Трампе и не в России. Проблема заключается в белорусской системе. Для Пекина, для китайских бизнесменов самое сложное – это как раз именно белорусская бюрократическая система и странная модель управления экономикой, которая им не всегда бывает понятна. Вот. Она не является рыночной, сугубо рыночной эта модель является, потому что авторитарная, фактически тоталитарная страна, где государственный сектор имеет очень серьезное, доминирующее, да, фактически место занимает, несмотря на то, что трудоспособное население, да, занято в основном в частном секторе, но вот тем не менее. Лукашенко может в любой момент, там, я не знаю, что-то отнять, что-то забрать, кошмарит бизнес. Даже китайским бизнесменам нужны какие-то там, я не знаю, гарантии. Поэтому это, кстати говоря, из моего давнего исследования выводы относительно того, что китайские бизнесмены высказывали свои жалобы относительно белорусской централизованной бюрократической системы, очень советской, по их мнению, по мнению китайских бизнесменов, не по моему мнению, да, которые мешают развитию, свободному развитию белорусско-китайских отношений. Хотя они развиваются хорошо, я имею в виду, в целом есть комплекс отношений, но если мы с вами говорим исключительно об экономике, там есть существенные ограничения. Это ограничение, эти ограничения связаны с характером режима Лукашенко. Это еще было до 2020 года такое было.
1: Гэта была палітычная глядальніца Роза Турарбекова. Мы размаўлялі пра тое, навошта Дональд Трамп паляцеў у Кітай і павёз з сабой туды нават Ілона Маска. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дмітер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
5: Гэта я кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Выглядая на то, что для Александра Лукашенко начали читать замежные газеты. И авторы его телеграм-канала, что тыдень публикуют подборку того, что им наибольш сподобалось.
2: А редактор Еврорадио Змитер Лукашук обмерковывая гэтые подборки с политологиней Алиной Харисовой.
1: На гэтым тыдні памочнікі Лукашэнкі адсачылі, што пішуць пра Беларусь у тым ліку ў еўрапейскіх медыя. І нават вычыталі, што Еўропа нібыта гатова ісці на збліжэнне з беларускім рэжымам.
2: Аліна Харысава чытала гэтыя газеты уважлівей, чым гэта рабілі памочнікі Лукашэнкі. Давайте паслухаем, што яна ў іх вычытала.
3: Мы с тобой не один раз зверталися до такого анализу подборки, якую вот збирая с замежных СМИ, МЗС, и там в администрации Лукашенко, адмысловый человек там работает, збирает разные цитаты, якія на корысть режима працуют. Я разумею, что тут есть цитаты из разных СМИ. Ну, по принципу, ведаешь, как Конопатская неяк так выклала в себе на Фейсбуку фотку, где она сидит у редакции, вот, как высветлилось потом районной газеты Бруклина, вот, а прокомментовала это, что американская пресса следит за моим визитом в США, вот, но как бы тут так само есть певные такие СМИ такого ж узровня, а лет им не меньше. Цитаты. Дефенса 24, Польша. Сближение США и Беларуси вынуждает Евросоюз реагировать. Этот сдвиг происходит на фоне заметного снижения эффективности существующей стратегии изоляции. Режим Лукашенко остается внутренне стабильным и более тесно связанным с Москвой, чем до 2020 года. Политика ЕС сегодня характеризуется ограниченной координацией США и низкой способностью добиваться ощутимых политических результатов. Парадигм шифт Пакистан. Так само идея про то, что, скажем так, калийная дипломатия Вашингтона преуспела в установлении практического и взаимовыгодного диалога с Минском, чего не удалось достичь экономическому давлению и политической изоляции со стороны европейцев. Калибр Азербайджан. Президент Беларуси Лукашенко последовательно выступает за дружеские и добрососедские отношения со всеми государствами, тем более с бывшими советскими республиками. Ну и далее там, что вот Евросоюз, там тыры-пыры, все вот эти вот справы. Это, ну вот, это все ж таки там европейская, ну, за выключением калибра азербайджанская, такая вот пресса разного узровню, а левость такие тезисы. Это все ж таки теза просовывается про то, что Евросоюз мусить неяк перегорнуть сторонку, переглядеть политику дочинения с Минском. И накольки чуют эту позицию?
4: Меня надо, наверное, предупреждать, когда эти выборки точечные есть из СМИ, но каждый раз, когда они публикуют вот эти выдержки из СМИ, я прохожусь по каждому СМИ конкретно. Я пытаюсь найти, есть ли там действительно такая статья, которую они цитируют. Я сейчас пройдусь вот по некоторым проблемам, которые есть вот в пуле первого и не только в целом в белорусской пропаганде, как они доносят вот эту фальшивую повестку про стремление Европы перевернуть страницу. Самое главное — это то, что смешивается правда и вранье. То есть самые опасные методы пропаганды — это не когда просто напрямую говорят вранье, это когда говорят правду, в которую вмешивают вранье, которое абсолютно другой контекст задает всему происходящему. Как они это делают? Они это делают посредством того, что они выбирают довольно нейтральные фразы из каких-то известных таких trustable, с большим доверием СМИ, выбирают это в эту подборку, а все остальное наполняется тем, что принадлежит либо публикациям из СМИ каких-то также диктатур, авторитарных режимов по типу Азербайджана, по типу того же Китая. Второе — это они ссылаются на европейские СМИ, которые на самом деле просто зарегистрированы в каких-то европейских странах, но имеют достаточно такую репутацию маргинальных СМИ, которые абсолютно пророссийские, их очень мало кто читает. В основном это там поздние переселенцы, например, ну вот представители русского мира в Европе, которые тоже присутствуют. И третье — это недостаточно достоверные переводы. То есть это постоянно я замечаю на белорусском телевидении, в каналах, где они вот цитируют какие-то СМИ. Да, они берут какую-то статью, они публикуют оттуда выдержку, но наполняют это какими-то выборочно там вкидами слов, которые определенную эмоциональную тональность задают этому месседжу, но при этом этих слов там нет. Это очень часто такое случается, что они просто... Иногда они просто даже на телевидении накладывают фальшивый перевод, который на самом деле там не звучал. Это очень частая практика. И в этих публикациях это тоже очень часто делается. Поэтому никакого смягчения повестки... Конечно, где-то это выборочно может говориться, но официальной такой политики в Европе нету. Что я перешла на российскую? На российскую цитовали.
3: Ну, зразумела. То бок, Европа на самой справе, как бы, гэта не тренд, вось гэтае выказыванні у еўрапейскім палітыкуме, у палітычным эстэблішменце.
4: Не, асабліва з боку еўразвяза, як вось з інстытуцій Еўрапейскага Саюза, такога нема. Нейкія пэўныя прадстаўнікі нейкіх краінаў ці партый, яны такое могуць сказаць, але афіцыйны палітыкі такой, афіцыйных зменаў палітыкі, яны не разглядаюцца, яны... Ну, зараз няма такой змены. Вось. І гэта ну, такі цікавы тренд, таму што мы аднойчы ўзялі вось, с вами зміцер такі цытаты з гэтых СМІ, каб разглядзець іх, таму што там вось нейкі цікавы інфаповад быў. А пасля я пачала регулярна просто вось так правіраць кожны раз. І кожны раз там ці не існуючыя СМІ, ці не існуючыя заявы, ці неправільны пераклад, таму на вось той, што режим спрабуе неяк свае дзеянні ім надаць нейкай легітымнасці за кошт таго, што яны цытуюць нейкія замежныя СМІ, у якіх ёсць, напэўна, давер беларусаў. Чаму яны свой давер падвышаюць цытатамі замежных СМІ? Напэўна, таму што на свае СМІ ўжо нельга спасылацца, у беларусаў няма столькі даверу, а трэба паказаць, што вось глядзіце, дзесьці там у іншых краінах таксама так кажуць, у Еўропе. Вось, таму там хутчэй за ўсё будзе таксама вранё, трэба заўсёды перавіраць першыя крыніцы. Гэта я кажу для ўсіх тых гледачоў, якія чытаюць вось пул першага і думаюць, ого, там напісалі ў BBC пра Лукашэнку.
2: Гэта была Аліна Харысава. Яна абмеркавала са Дмітром Лукашуком, чаму беларускія чыноўнікі зацікавіліся тым, што пішуць пра Беларусь у замежных медыя.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Я жадаю вам доброго дня. Так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація». Гити 14 травня сьогодні тут у студії Влад Гринівський. На саме початок нового дня, між іншим, картаєм календар. Там такі події абсолютно різні. Наприклад, далекий 1795 год у влади Російської імперії скасували Магдебурзьке право Мінську, а надалі його приграємо у 1499 годі і надав великий князь Олександр. У 1905 годі это уже минулое стагодзе, дебютовал у друку Янка Купала. У газете «Северо-Западный край» опубликовали ягоный верш «Мужик». У 1948 годе 5 арабских держав напали на Израиль на наступный день после обещания его незалежности. Так само пригадываем год 1950 у Турве украдень открывается. Краязнаучий музей, такие вот только некоторые подеи из минулого.
0: Раніца з рацією.
1: Ну і коротко, у минулому годах дня, у минулому стагодзі багато подій відбулося. У 1971 годі, 55 год тому, у Лондоні відкрилися білоруська бібліотека і музей ім'я Францішка Скорини, якими довгий час опікувався айтець Олександр Нацен. Так само, коли казати про відкриття, ну, ось, наприклад, у 1979 годі у Білорусі відкрився музей старожитно-білоруської культури. Заснування, день заснування, липень 1977 год. 1988 почався перший етап виводу советских войсков з Афганістану. Ну і так само, у 2015 Білорусь долучилася до Болонського процесу, але 11 красавіка 2022 сябрусло було припинено.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Война в Украине, ночная поветренная атака российцев. Тихановская обмерковала с представником Трампа вызволение политвязня. Представительство демократичной Беларуси в Европе залежит от выборов у КР.
1: У студии на минус стоит ЗДРК.
3: 1541 день войны. У Киеве шпитализовали 9 человек, которые потерпели у вынику ночной поветренной атаки России. Двум допомогу оказали амбуляторно, поведомил мэр Виталь Кличко. Выбухи в ночи отбылись и у Харкове. Беларусь США. Проведенной доброй размове с белорусской демократичной лидеркой Светланой Тихановской поведомил на своей сторонце у соцсетцы X спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул. И он подяковал белорусскому политику за последовательную подтримку намагания у США в дочинении до Беларуси. Тихановская в свою шаргу поведомила, что у телефонной размове прямой удел так само наместник помощника державного секретаря Злученных Штатов по справах Европы и Евразии Крис Смит. И она выказала щирую подяку президенту США и его команде за допомогу в вызволении больше за 500 политических зневоленных у Беларуси. Цитата. Президент Трамп заявил, что мы это вызвали их усих, и я уверена в успехе гуманитарных намаганий в этом керунку. Конец цитаты. Черговый визит Коула в Минск может отбыться тягом травня. Выборы у Раду. Секретарка делегации белорусских демократичных сил у парламентской ассамблеи Рады Европы, представница списку «Европейский выбор» Ксения Луцкина подвела выники працы делегации за 25-26 годы и закликала белорусов принять удел в выборах у Координационную Раду Беларуси. Поводле ее слов, миновито праз КР сегодня формуется международное представительство белорусских демсил в европейских структурах.
4: Фактично от того, что даденная делегация в любом выпадке, она повинна быть переобрана новым складом Координационной Рады. И праца не перепняется, праца будет протягнута надалей. Парламентская ассамблея Совета Европы – это наиважнейшая европейская парламентская структура. Фактично, что здолела заробить делегация за этот год – это поставить Беларусь в фокус парламентария. У Парламентской ассамблеи Рады Европы у нас есть великие сябры, это, прежде всего, Польша. У нас добрые стосунки с украинской делегацией.
3: Луцкіна нагадала, что делегация, сформованная с представников Координационной Рады, за апошні год домоглася принять особенной резолюции по РЭ по Беларуси, организовала десятки встреч с европейскими политиками и просунула белорусский контекст у шерах международных документов. Поводле яе гэта стало магчымым дзякуючы працы представников, обраных белорусами. Нагадаю, что початок голосования на выборах у Координационную Раду перенесли на 22 годины 11 травня по Минскому часе. Завершение голосования за остается без изменов, а полночи с 17 на 18 травня. Про літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месяцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанне вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтай гаммы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: Пераводок сонечной сегодня самая раница в нашем помежном регионе. Дым местами есть облаки на небе, яны незначные. Порода будет меняться. На дворе тягом всякого дня, у другой половины дня больше, когда хмару да облаку на небе чакаем меж иншим. Температура по ветра зараз плюс 4 у Лиде, плюс 7 у Гародне, 6 зараз у Белостоку да Ваукавыску, 6 у Гайновце, 5 у Берасте у Кубрине, да плюс 4 зараз у Пинску. Умовы на дворе сегодня формируются в область повышенного атмосферного тиска у нашей заходней части, так само первожая фронтальный раздел. По крысе будет повышаться температура по ветру, сегодня плюс 18, завтра плюс 21, ветер переменливых напрямку, ну и так само у другой половины дня чекаем узмацнение ветру сегодня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Граница с рацией.
1: Доброго настрою вам жадаю. Новый день сутракаем с вами разом на хвале белорусского радио Рация. Зараз докладно 5 хвилинов пасля 7 в Беларуси, пасля 6 в Польше. Тут у студии Влад Гриневский. Так само нагадаю наши координаты. 98.1 FM в Белостоку, да и Гародні, 99.2 FM в Берасе, Белоподляске, да и так само в интернете racia.com.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рація» на увесь свет.
1: Александре, будзем разам, ну і між іншым, у кантэксце каардынацыйнай рады. Так само далей размаўляем беларусы у еўрапейскай павесцы, а яе ўздымаць усё складанне, так кажа сакратарка дэлегацыі беларускай дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна, якая ад спісу «Еўрапейскі выбар» балатуецца ў раду. Яна, між іншым, распавяляе пра вынікі працы дэлегацыі ў міжнароднай структуры. Грам тая дзейнасць, якой займаецца Ксенія Луцкіна.
2: По-перше, самое главное, это то, что делегация працует и мая сталую добрую репутацию. Выников, реально, каждый из тех выников, которые опубликованы, он вельми важный. Принять меморандум об, и резолюции об смертном покарании в Беларуси сдается не надто важным. Але, это, на самом деле, это первый крок для вступления у европейскую семью в будущем. Потому что Беларусь единая краина в Европе, в которой дейничает смертное покарание, что вельми важно, в Беларуси сегодня смертное покарание

0: легалізацыі, пытанне дапамогі палізняволеным, пытанне атрымання віз, да абсалютна любое пытанне, якое мы сёння маем.
1: Ксения Луцкина нагадывает, выборы Координационную Раду остаются важным механизмом легитимного представительства Беларуси в международных структурах, где уплывают на то, что будет огучивать, кто будет огучивать белорусские интересы на европейском уровне.

0: Пятница с рацией.
1: Так самого зараз уже зазвіться по годину до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Соніка світить у нашому поміжному регіоні. Це така добра, приємна новина від самої раніці. Ну і, відповідно, доброго настрою вам на увесь грядень жадаю. Розповідаю про надвор'я у нашому поміжному регіоні. Як уже сказав, сонячна раніця. Місцями є хмари. До цього дня вони будуть більше розповсюджуватися. У другій половині дня так само усмасниться вітер. Зараз температура повітря плюс 6 у Лиді, 8 у Хорні до Волховиську, 7 у Білостоку, у Гайновце, 6 зараз у Бірості, у Кобріні, ди плюс 5 у Пінську. У день сьогодні чекаємо плюс 18-20, перемінає в облачність без остаток опадків. Пірогодність опадків 5-10%. Паудньовий вітер прогнозується сьогодні у другій половині дня місцями пориви. Ну і так само незначно понижена атмосферний тиск. Йон марудна, але повишається далі.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Литва задоволена выниками решения про обмежование увозу палива. Новые обмежования по паливе, якія увела Литва, закранули и белорусские пассажирские автобусы. Некоторые из них не смогли пересечь межу за перевышение лимиту. Люстерка спытала министра замежных справ Литвы Кястутиса Будриса, что он думает про новую заборону и як это обмежование да помогает змагаться с режимом Лукашенко. Звычайных людей это проблема. Проблема не тычется, запевнил Будрис, потому что у их легковых автомобилях няма бака на 200 литров. Гэтая мера больше относится до грузовиков. Именно это с гэтай причины гэта было пропоновано урадом. Недавно у Литве, пригадаю, уступили у силу поправки до закона об обмежевальных мерах у сувязи с военной агрессией супрать Украины. Яны протягнули деяние санкций у дочинения до России и Белоруссии и увели новые. Александр Лукашенко подписал черговую директиву про сотрудничество с Китаем. У лику приоритетов экономичных сотрудничества Беларуси и Китая у документе называется «Поглубление промысловой и технологичной кооперации, развитие хандлевой, инвестиционной и инновационной сфер». Говорка идет про супольные проекты у халинах сельской господарки, энергетики, транспорту, логистики, оховы здоровья и так далее. Китай при этом является буйным инвестором у Беларуси, однако проекты реализуются с привязанными кредитами, при яких великая доля сродков вертается назад у Китай про закупки китайской техники и послуг. Под Менском будуются теплицы по мерам 8 футбольных полей. Калявюцкие табары Менского района ведется будовництво великого, сучасного, тепличного комплекса площадью 7,2 гектара. Это прикладно отповедает по меру 8,5 футбольных полей. Новый комплекс створается как частка программы по умацаванне харчовой безпеки краины и снижение залежности от импортной городнины. Тут плануют круглый год выращивать помидоры, огурки, зеленину и иншую продукцию. После полного запуску обоих объектов у таборах различивают отрымливать до 3500 тонн городнины в год. Первый урожай помидоров планируют собрать уже осенью. Протяглый конфликт у Ирана и его разбуральные экономичные наступства причиняют велизарные проблемы по всем свете. У той же час эксперты, на яких спосылается CNN, показывают, что эта война может сприять глубоким изменам у глобальной системе энергозабеспечения, что может принести корысть сусветной экономике у долготерминовой перспективе. Эксперты, на яких спосылается американский сайт, кажут, что одним из наибольш верогодных сценаров является будовництво новых трубопроводов на Близком Усходе, якія обыдуть Армузский пролив. Такие инвестиции могут повысить энергетичную безпеку и снизить выдатки на транспортировку сыровины. Конфликт у Ирана, как отзначает CNN, так само поскорил глобальный переход до одноуляльных крыниц энергии. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 63 гроши, евро 4 злотые 25 грошов. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 79 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 72 копейки. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Сердце. Ми разом.
1: Олександр Андрій Парцев, ви в наш ефір. Зараз інформації з України. На громадські об'єкти залітаються дрони, але їх поспіваються збивати. Тенденції у цілому більш у позитивний бок. Своїми назіраннями ділиться Білорус, яка стала живим на українській території. Наш наступний сурозмовця Валерій Бабарика.
2: По поводу ситуації і настроєння, зараз, що у нас відбувається, в принципі, позитивні моменти, багато позитивних моментів і в взглядах людей, в тому, как ситуация развивается вокруг войны. В принципе, все, кто следит за новостями, сейчас они видят ситуацию, которая происходит, как переключилась война на территорию России, то, что там они принимают теперь ответные удары. Поэтому, в принципе, для многих украинцев это стало таким позитивным моментом и немножко повернула ситуацию.
3: А чему вы лечите, что все разгорнулось у позитивный бок? Что про это свидетельствует?
2: Во-первых, если смотреть новости, вы смотрели и читали до 9 мая, сколько было прилетов по нефтеперерабатывающей отрасли, по заводам стратегическим российским. В принципе, это свидетельствует о том, что сейчас мы не в одни ворота только играем. Вот, Россия тоже принимает эстафету, и, в принципе, они начинают жить в тех же условиях, как и мы там 4 года назад. Это касается больше регионов, конечно, не Москвы, но все равно.
3: А коли порунать этот побытовый план с початком весны, с зимовым периодом, что изменилось?
2: Единственное, что поменялось, это сейчас у нас меньше стало обстрелов, то есть таких тревог, больших атак. То есть уже, слава богу, недели 3, может даже больше, у нас нету такого. Бывает, там дроны иногда залетают, их сбивают, но не такое большое количество. Нету этих ракет, которые были раньше, то есть нету этого, что мы по ночам просыпаемся от взрывов. Теперь хотя бы немножко можно выспаться, и это тоже такой позитивный момент.
3: А чи здараються у вас прильоти у місцевості, каля вас, чи у вашій місцевості? Яка на гэта реакція у тим ліку інформаційної простори?
2: Наразі, зараз нету прильотів, но когда происходят прильоти, допустим, там по Києву, ми живемо, я живу в Києві, сейчас, и когда в Киеве что-то такое происходит, то все СМИ освещают. Я больше беру источником телеграм-каналы новостные, оттуда беру всю информацию, поэтому постоянно, то есть оно происходит и буквально там пару минут все освещается, где прилетело, что прилетело, какие там разрушения, жертвы и все остальное, то есть это информация вся есть.
3: Мобилизация, чи гучить зараз гэта у вас слово, калі так, то в яких контекстах, что про гэта кажуть у грамадстве?
2: Мобилизация, да, но продолжается, и можно видеть и хорошую сторону, и плохую сторону тоже, что освещается в СМИ и там в каких-нибудь пабликах, потому что, опять же, от этого никуда не уйти, и разные люди, но мобилизация, да, есть. Люди идут, служат, есть громкие там какие-то скандалы с задержаниями, как людей пакуют, это тоже есть. Общественность против этого всего, естественно, и когда там происходят какие-то силовые задержания, если есть люди вокруг, которые видят, что это происходит, они обычно отбивают тех потерпевших, кого пытаются запаковать.
3: А как вам подается, завершение войны, оно стало зараз на крок ближе, чи наоборот отдаляется, и что именно на это уплывает? И уплывают на это только сами украинцы, чи еще и внешние факторы?
2: Я вижу, что это ближе, ощущение того, что война ближе к завершению, но я не знаю, в каком формате это будет, или это будет полностью прекращение войны, там признание капитуляции, к примеру, России, чего мы ожидаем, либо это будет просто заморозка конфликта, чего нам тоже не сильно хочется. Но оно выглядит так, что это намного ближе, чем там год назад, к примеру, или даже полгода это было. Что на это вплывает? Я думаю, что это уже мировое сообщество, которое активно пытается там санкциями задушить, так сказать, мягко говоря, да, Россию, там их экономику. И я думаю, что на 5-й год войны у России тоже есть какие-то там свои лимиты, и они, возможно, уже исчерпаны. Они не могут так активно воевать, как воевали там в первые годы войны. Поэтому, может, это и отражается на тех же атаках, которых стало реже происходить по Украине.
1: Російсько-українська війна протягується уже 5-й год запору. Вторгнення Росії в Україну відбулося у 2022 році. Це так звана фаза повномасштабної агресії.
0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.

Так само доброго дня ожидаю. Это Белорусское радио, рация 98.1 FM, Белотокуда и Гарудня, 99.2 FM, Бересербелы, Подрезки, ды так само интернете, рация .com. А мы с вами разом дочекаемся новинов. Я не перекучаю на нашей хвале напереди, на початку наступной хазины, ну и доверимся, как у Беларуси признаются экстремистскими суполки, которые отмовляются развал СССР. Такие вот новины, но подробности не узабавим.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши. Война в Украине растет лик потерпелых у вынику российской поветренной атаки. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляют развал СССР. Мацкевич подводил в Вильне выники организационной деятельности гульни.
3: У студена Мироздач ДДРК.
2: 1541 день войны. Колькость пораненных у вынику российского нападу взросла до 16 человек. Так само стало ведомо об одном загинулым, поведомил керовник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Поветренная тревога протягивается, коли ласка, заставайтесь у сховищах, написал он. У Беларуси признали экстремистскими суполки людей, которые отмовляют развал Советского Союза. Говорка про сторонку у соцсети ВКонтакте, Могилев у Могилевской области, СССР, БССР, а так само телеграм-чаты, информационный чат СССР и белорусская ССР. Отповедное решение было принято судом Ленинского района Могилеву. Так само так званый экстремистский спис пополнили сторонки у ТикТок Дармоед, Белпол, да и многие иншие сторонки у соцсетках. Суд Европейского Звязу Люксембургу аннулировал решение Рады в развязу об продолжении санкций у дочинения до российских предпринимальника Михаила Гуцериева. Суд постановил, что на момент обновления санкционного списка летась у Рады ЕС не было достатковых актуальных доказов поддержки Гуцериевым режима Лукашенко. Не подтвердилось, на думку суду, и ствержение протягу особистых контактов Гуцериева и Лукашенко. Додам, что огульный суд Евразвязу является первой судовой инстанцией, его решение может быть обскаржено в суде Европейского Звязу. Выники гульни. Филозоф и былый политвязень Владимир Мацкевич сустранится с виленскими белорусами у пятницу 15 травня у лякации «Белорусский замок». Подчас сустрэчы будут обмеркованы актуальные политичные новины, а так само подсумованные выники, недавно проведенные в Польше под керовництвом Мацкевича организационной деятельности гульни. Как каже организаторка сустрэчы Наталья Колегова, эта гульня – одиная за долгий час импреза, якая объединяла белорусских интеллектуалов с разными поглядами.
4: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
2: На встречу с Мацкевичем организаторы запрошают всех, кому интересны современные громадские процессы, дискуссии про будущее Беларуси и живы обмен думками. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз самасонечная раніца, вось у нашым памежжы месцамі ёсць хмары, цягам дня яны будуць распаўсюджвацца ды гуляць туды-сюды. Дарэчы, гэтых хмараў зараз больш у цэнтральнай частцы Польшчы, на Беласточчыну яны збольшага будуць прыходзіць. Ну і тэмпература паветра па крысе трошкі павышаецца, плюс 7 зараз у Лідзе, 8 у Гайноўцы, 9 у Караневоўку ды Беластоку, 8 у Берасці, у Кобрыні ды плюс 7 зараз у Пінску. Паўднёвый вецер сёння ў другой палове дня месцамі парывы. Нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён марудна, але павышаецца. У дзень сёння чакаем на нашых тэрмометрах плюс 18-20, пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, верагоднасць гэтых ападкаў 5-10%. А вельмі хочацца, каб іх акурат ужо да паўдня і не было.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансграничное радио FM. Граница с рацией.
5: Подарочи напереди, так само будем разговаривать про встречу с Владимиром Мацкевичем, которая чекается не в забаве, завтра чекается у Вильни. Такие темы, між іншим, напереди у нашем эфире прохучать. Я только нагадаю, это 14 день травня, четверг, тут у студии Влады Криневские. 98 1 FM, Белосток, куда и Городни, 99 2 FM, Бира, Сербила, Подлеска, и ды, так само интернете, rc.com. 5 хвилин зараз, после 8 у Беларуси, после 7 у Польшчы.
0: Радіо «Рація». Нас чуваць на усім польско-беларускім памежжы.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Таксама прывітанне вам перадаю ад самай раніцы. Мы працягваем наш эфір, абмяркуюць практычнае пытанне ды прааналізуюць за так званую гульню Мацкевіча. Сустрэча з філосафам ды былым палітвязням Уладзімірам Мацкевічам пройдзе ў Вільні заўтра. Як расказвае арганізатарка сустрэчы, гаспадыня дома беларускага замка ды кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калехова, гэта будзе своеасаблівая рэфлексія на гэтай гульні, у якой нагарвы удзельнічала каля 60 прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці.
2: Это, пожалуй, единственное за долгое время мероприятие, которое прямо искренне объединило людей, которые готовы себя, скажем так, подарить, ну не знаю, отдать Беларусь. Понимаете? Это прям было желание людей для этого что-то делать, творить, разговаривать. Это такая вот история.
3: Да, речи, какое ваше меркование?
2: Это очень полезная вещь. Это была работа. У нас не было времени, как все смеют там, типа, в спа. Не было времени для этого. Это было прямо настоящее. Знаете, я как в прошлом человек ученый, я могу сказать, что это прямо такие мозги, кипели в хорошем смысле. В том не было, знаете, вот даже когда они общались, разговаривали, были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня, какой-то, например, это касается меня там, не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Я вам скажу, это прямо ситуация о том, что даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи. Так что я считаю, что это прямо было очень сильное. Я говорю, это впервые такое мероприятие, которое объединило людей. И это прямо такой, в хорошем смысле, утолило интеллектуальный голод. Это про то, чтобы действительно, вот у него было выражение когда-то, там, думать Беларусь. Мы думали только об этом. Никто не думал о своих амбициях, я имею в виду личностных амбициях. Никто не думал там о чем. Люди все были направлены в одном месте. Всеми мыслями, всеми своими минутами люди были там, в Беларуси. И это очень сильно. Я правда вам скажу. Это невероятная ситуация. И те, кто там игротехники, все эти люди, которые вложили всю свои эмоции, время и прочее для того, чтобы все это организовать, подготовить и запустить, и чтобы пустить. Никакого насилия в этом не было. И все это просто очень мощная вещь. И это никакого ситуации о том, что по плану там вот это такие мы тут. Это никакое не коммунистическое собрание или там еще что-то. Это совсем про другое. Вот абсолютно про другое. И я думаю, что это прямо даст большой эффект, не сиюминутный, но достаточно большой.
3: То бы гроши выдаткованы недаремно, потому что там кажут, что вельми великие гроши на это пошло.
2: Это же не из фондов, это же не из грантов, это другие люди. Были частные, в том числе, инвесторы на это. Поэтому это есть только личная отчетность, грубо, Владимира Мацкевича и тех людей, которые, ну, это вот как с ретритом, понимаете, вот с моим же. Это только моя идея была, и только это вот ситуация, которой люди доверили и перевели деньги. Это никакого отношения к деньгам политзаключенных не имеет, понимаете? Кто-то, веря в мощь интеллекта Владимира Мацкевича, и самое главное, доверяя ему на протяжении вот вообще всех этих лет, инвестировал в это дело, поверив, что это может привести к чему-то дельному. У меня есть, например, литовцы, которые узнали, когда выпустили Мацкевича, которые с ним даже знакомы не были, но которые его читали и знали, они мне позвонили и говорят, если не будет хватать жилья, мы к себе Мацкевича всегда заберем и ему предоставим жилье.
3: Выдатно, что такая подтримка есть от
2: литовцев. Послушайте, и это вот у меня так есть там ситуация, не знаю, Шведы, Норвегия, которые лично инвестируют не в фонды в какие-то, не куда-то еще. Это было сделано. Но я вам скажу, что, к счастью, мы когда просто попадали в номер, ты вот просто падал, и утром ты уже в 8-8.30 ты был уже на ногах. Это была сильная работа. Я надеюсь, что она даст результат. У меня опять затеплилась в хорошем смысле надежда, что если такие люди думают о Беларуси и готовы с друг другом працовать вместе, я такого никогда не видела.
3: То к ней все страшно. Еще выходит.
2: Однозначно нет. Однозначно все нормально и не все страчено. Ну, люди просто не могут же все время находиться в состоянии протеста. И поэтому кажется нам, что как будто бы эти волны стали угасать. Да, это нормальная ситуация. Но вот мы увидели сейчас это. Были там люди, которые говорили, ну все, я приехала, думая, что это моя последняя активность там в жизни, да, то есть все. Вот уже это мой последний. И люди оттуда типа такие, я же еще, у меня есть нормально, что я могу сделать для белорусов. Я же еще могу оставаться в активизме, в этом смысле я еще нормально что-то могу. И это не про то, что эго-гей вперед 20-й год. Это нет, уже не про это. Это не на этих мыслях, а это про любовь, про веру, про доверие друг другу и про то, что в жизни все возможно. Я очень рада, что я была приглашена на эти игры. Кстати, знаете, язык работы в группах был русский. Кое-кто говорил на белорусском. Но у меня к концу 4-го дня, у меня там каждое третье слово, у меня стало появляться белорусское.
3: Выдатно. Хутко заговорите по-белорусски.
2: Да, то есть я просто пытаюсь там вот что-то сказать, и я такая ищу слово и говорю его по-белорусски. Хотя я говорю, язык работы группы был русский. Но настолько была большая мысль о Беларуси, что мне, которая никогда белорусский язык до 20-го года не знала, а знает его только вот от общения с вами, вдруг стало в голову приходить белорусские слова. Это такие прямо мысли-образы были. Я просто вот прямо эти слова как будто надевала на себя. Так что, если уж даже такие вещи происходили, то если бы я там побыла бы еще дней 5, я бы приехала белорусскомовная.
1: І на сустрічу з Владимиром Мацкевичем організатори запрошають у Вільні, запрошують усіх, кому цікаві сучасні громадські процеси, дискусію про будучиню Білорусі, де живий обмін думками. Більше інформації про цю сустрічу, між іншим, у соціальних сітках. 8.15 зараз у Білорусі, 7.15 це такого часу Польщі, гра раніця, гра Білоруської радіо «Рація». 14-й день травня сьогодні.
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Таксама зараз у нашому ранішньому ефірі чергову тему пропоную. Білорусам треба голосувати на виборах у Координаційну раду. Такі заклики гучаться. Ми удокладняємо, чому. І таке міркування присутнішає у медіапросторі. Були полезні волі, а тепер політичний аналітик і блогер Микола Дядок зробив ролик про те, що білорусам треба голосувати на виборах у Координаційну раду. У Миколи Дядка подробізності спитав Сергій Панович.
2: Чому, по-вашому, треба прийняти удел у гості? Выборов. Я ведаю, что вы тут ролик сделали с агитацией. Чему важно принимать удел?
3: Это тем, что с 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политических институтов, демократичных структур, которые бы саправды обирались белорусами. А Координационная рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такие институты, которые бы до того еще имкнулся репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им можливость такой репрезентации. И когда у нас уже это появилось, то это нужно поддерживать, допомагать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди их зацикавлены, когда они для них что-то делают, сформируются. Потому что когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, и это нужно поддерживать.
2: Я думаю, что шмат, как сказали ранее, анархисты сопротив выборов. Вы ж теперь уже не анархист, а тому подтримливаете это все.
3: Говорка не в идеологичных ярлыках и этих догмах. Говорка в том, что нам потребны политичные... Говорка в том, что нам потребны политичный орган, який мог бы что-то делать в выпадку политичного транзита в Беларуси. Это раз. Який мог бы презентовать Беларусь на международной арене. Это два. Там, где всякие комиссии Рады Европы и інше. Там, где завсёды будут щемиться лукашисты и спробовать там отстоивать свои интерес. Чтобы тут незалежно от того, анархисты, не анархисты, любому белорусу это выгодно, чтобы у нас были такие структуры, чтобы международная репрезентация Беларуси не оживлялась лукашистами. Вот и все.
2: Я бачу, что у тем ролику, який вы выклали на Ютубе, вы подтримливаете три так

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Война в Украине. Россияцы ударили по Киеве. У Брюсселя прошел пикет для амбассады Беларуси. В офисе Тихановской оценили электронную платформу МОЗ у Польши.
2: У студии новостей до ДРК.
3: 1541 день войны. У Киеве у вынику российского обстрелу загинул один человек, еще 31 потерпел, сирот их дитя. У Дарницком районе ратовальники добликовали 27 человек. Пошуки людей под завалами протягиваются. На левом березе Киева фиксуются перебои с водозабеспечением, поведомил мэр Виталь Кличко. У протяг темы по инициативе активистов белорусско-европейского заодиночения у столицы Бельгии для амбассады Республики Беларусь отбылся пикет супроти российской военной агрессии в Украине с удельевью официйного Менску. Пикет был скированный так само супроти акции о заполохвании и террору с боку режима Лукашенко о дочинении до белорусов замежжа, которые выступают супроти войны и подтримливают Украину. Про реакцию на пикет с боку местного громадства говорит его организатор, активист белорусской диаспоры Зантвен Антверпена Змитер Пименов.
4: Люди с великой цікавностью подходили, пробовали с нами разговаривать. Мы не увидели ни одного негативного реакции до нашего пикета. Люди проявляли солидарность. На сегодняшний день я бачу, что это был самый насыщенный позитивными реакциями до пикетовщин, с позитивными какими-то посылами. Это было дуже-дуже приятно. Я лечу, что эти пикеты проводят каля амбасады треба.
3: Акцию подтримали и представники украинской диаспоры. Местовым жыхарам подчас пикету раздавались информационные бюллетени на французской и ангельской мовах. Як працуе МОЗ? Дарадца Светланы Тихановской по правовых пытаннях Леонид Морозов станоўча оценил введение у Польши электронной платформы МОЗ. Модуль обслуги справ створены для подачи заяв на часовый постоянный побыт. Эксперт отзначил, что это важный крок до лічбовизации и спрощения процедуры легализации для замежников. В тот же час Морозов звернул увагу, что переход на новую систему отбывается поступово и неравномерно, что может створать часовые тяжкости для заяв.
5: Эта система МОЗ, я все-таки запрацевала с 27 красовика этого года, так? То бок только пару тыднев. Частка таких ужондов у інших городах, она еще в переходном периоде. Польша, на мой погляд, одна из лепших краин по легализации документов для белорусов и белорусок. Я просто каждый день встречаюсь с проблемами, которые мне присылают белорусы за межу Европы.
3: Морозов додал, что офис уважливо отсутствует укоренение новой системы и працует над тем, как по мере махчимости выпрацовывать и передавать партнерам практичные рекомендации, накерванные на полепшение процедуров и оборону интереса у белорусов у Польши. Про музыку. Директор Международного фестиваля церковной музыки Гайнаука 2026 Миколай Бушков поведомил, что у сёлетнем юбилейном выпуску фестивальной газеты будет представлен материал про белорусских дзеячоў, важных для развития и истории фестивалю, Алексея Туранкова и Кирилла Насаева.
6: А это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, кому написала про это Ларису Густаву, жильничала в фестивале. Сергей Дубовец пишет про выдатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи приватных, это его швагер. И я вельми рады, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из выдатнейшего письменника сучасного Беларуси.
3: Поводле Миколая Бушко юбилейный фест протягивая свою миссию, открывая новые имены, заховывая музычную спадщину и показывая взаимосувязь разных национальных школ церковной музыки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну и так само зараз температура по ветру в нашем помежном регионе вагается у таких 8 межах, плюс 9 у Лиди, 10 у Гародни, 11 у Белостоку, Волковыску, Дыхайновце, 11 у Берести, у Кубрине, плюс 10 у Пинску, плюс 18-20 у день сегодня чекаем. Переменная в облачность без остатных опадков, вероятность опадков 5-10%, трошки будут приходить хмары, на нашем небе будут гулять, да и так само другой половине дня узмаснится ветер, а он зараз полдень. паўднёвы, ды ад самай раніцы ўмераны. Нязначна паніжаны атмасферны ціск, які марудна, але будзе павышацца цягам усяго дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Ну і так само зараз, докладно 5 хвилин уминає після 9 в Білорусі, після 8 у Польщі розпочався працьовний день у Білорусі, та так само у Польщі, хто працює разом зі мною, передаю вам щире привітання. Ми разом з вами напереді. Гостя повітаємо не у забаві. 98.1 FM Білостоку до Городні, 99.2 FM Бірсі до Білої Подоляски, ди так само в інтернеті rs.com. Гра координати Білоруського радіо Рація, каб не згубіться у FM-просторі нашого поміжного регіону. Закон!

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Разом далі з вами разом 98.1 FM у Белазокуды Гарудні, 99.2 FM у Бересілі Біла Падляскі, ды так само інтернеце rc.com, да 10 у Беларусі Лізбєта у Польщі. Засталося зараз докладно 15 хвилин, ну а ми у нашому ефірі розповідаємо чергові білоруські історії. Політична система у Білорусі, ды переслід улади. Мігратова причини для переїзду спочатку у Польщу, а після у Португалію нашого суразмовця Александра. Зміна країни так само відбулася з причини особливостей легалізації, розповідає респондент.
2: Ми їхали в 22-му году, через місяць після початку війни. Це перше. Друге – це репресії в Білорусі.
3: Які продумували ви свій шлях, країну, яку обирали?
2: Ні, особо не думали. У нас була віза в Польщу. В Польщу поїхали. Ну, щоб було зрозуміло, як там отримати ВНЖ, легалізуватися і далі приймати якісь більш осознанні действия, потому что уезжать нужно было, времени что-то там планировать, собираться и так далее особо не было. Виза заканчивалась, сели, поехали. Дальше на месте уже решали.
3: Али приехали в Польшу, то что далее вы решали? Какие были деяния ваши?
2: Ну, квартиру искали, где жить. Потому что, когда ехали, сняли на неделю через Airbnb квартиру. Ну, все, за неделю нашли, заселились, ну, стали жить в Польше.
3: Насколько я разумею, что Польша – это не опошний ваш пункт был. Зараз вы в Португалии, как так сталось?
2: А в Португалию мы изначально хотели ехать, но поехать в Португалию из Беларуси, ну, то есть, как бы, это очень далеко, это очень непонятно, и как легализовываться, и все такое тоже было непонятно. А с Польшей история была понятная. Поэтому поехали в Польшу, было время, пока ждали документы, там, ВНЖ и все такое. Ну, поизучали, как в Португалию дальше двинуться. Ну, все, как бы, получили документы, двинулись в Португалию. И почему именно Португалия? Это океан, это погода, это безопасность. Португалия одна из безопаснейших стран в мире. Это паспорт за 5 лет, но сейчас вот выпустили тут закон, продлевают на 10 лет получение паспорта. Поэтому, не знаю, будем оставаться, не будем оставаться. Наверное, будем. Хотелось получить европейский паспорт за 5 лет. Да, все тем же, как работали в IT, так и работали.
3: А ты могли бы про это подробнее рассказать? Может, без назвы компании, только как уладкована эта ваша праца? И есть разница помеж тем, что было у вас в Беларуси, после в Польше, с этой працей, связанной зараз в Португалии?
2: Так, это глобально уровень жизни в Португалии дороже, чем в той же Польше и чем в Беларуси. А ситуация в том, что когда мы переехали из Польши в Португалию, то цены в Польше были ниже. И в Португалии, типа, все, корзина продуктов в магазине процентов на 30 была, так на глаз, дороже. Сейчас за эти полтора года, что мы здесь живем, ребята, друзья, которые в Польше остались, говорят, что и в Польше-то цены за это время выросли, и что плюс-минус оно выровнялось. А Беларусь как бы бедная страна, там все сильно дешевле, по умолчанию. Но опять-таки же там тебя родственники или друзья, которые живут в Беларуси, говорят, что тоже все подорожало. И в магазине, особенно импортные продукты, то есть там гречка, условно говоря, когда мы жили, стоила там 80 копеек за килограмм, сейчас стоит, там, не знаю, под 2 рубля, но это гречка. А если брать что-то импортное, там, я не знаю, там сыр какой-нибудь бри, то он там стоит дорого. Или он как бы и так стоил дорого, а сейчас стоит как бы еще дороже. А тут ты приходишь в магазин, и этот сыр бри стоит, там, не знаю, 2 евро. Да, то есть и выбор, не знаю, 20 оттенков серого у тебя этого сыра. Но в целом, как бы, в Европе все сильно дороже, чем в Беларуси, но по качеству жизни, как будто бы из-за того, что нет вот этих вот ментов, репрессий и так далее, то сильно лучше.
3: У перспективе те готовы были бы вернуться в Беларуси при каких умовах?
2: Ну, когда Лукашенко сгинет, тогда можно было бы, наверное, если вот Лукашенко сгинет, нормально что-то с властью станет, то да, потому что там санкции поснимают, потому что, например, я там не смогу работать на своей работе в Беларуси, при текущей экономической и внешнеполитической ситуации, потому что как бы запрещено работать с Беларусью напрямую для западным компаниям, и супруга моя не сможет. То есть как бы, когда вот это вот изменится, и можно будет из Беларуси работать удаленно на там, те же американские компании, как это было, ну, в 2019 году, на международную компанию Лукашенко, то тогда было бы классно вернуться, конечно, и жить в Беларуси. Хотя Уже столько времени прошло, то есть ситуация такая, что ты, когда переезжаешь, там первые полгода тебе очень комфортно в новой среде, и ты как бы хотел бы вернуться, потому что там у тебя вся жизнь, у тебя все очень понятное вокруг, и у тебя там есть там, друзья, знакомые, родственники, социальный капитал какой-то, то есть ты понимаешь, как жить. А потом ты переезжаешь, ты не понимаешь, как жить, потому что все новое, чужое. Но за полтора года это все проходит, и ты адаптируешься, ты переживаешь этот стресс, и как будто бы у тебя уже здесь жизнь налаживается, и становится все понятным, и как жизнь устроена, и все такое. И смысл ехать обратно тоже особо не видишь, потому что ты приедешь, да, окей, ты приедешь, там у тебя, ты знаешь, как этот город устроен, но как бы ты в нем не жил уже там 3-5-10 лет, как бы, и смысл в этом.
1: І сторозом додає, що бігуча політичної ситуації, коли вертання в Білорусь становиться немагчимим, але він сподівається, що у будущому тримається переїхати на Радіма. 10 хвилин зараз залишилося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Доброго дня!
0: Білоруська радіорація. Рація.com

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши. Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. Актуальная статистика по политвязнях у Беларуси. Тиможа хантавирус трапить на подляша.
3: Пустуды на вирусе из ДРК.
2: 1541 день войны. Усяго за сутки российцы задейничали больше за 1560 дронов супроть украинских городов и населенных пунктов. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Головной метой ночного удару стал Киев. У городе зафиксованное пошкоджение в 20 месяцах. Это звычайные жилые домы, школа, ветеринарная клиника и иншая выключно громадянская инфраструктура. Про 8 годинов тревоги в украинской столице объявили отбой. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 847 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4619 особов. Эта лишь называя правооборонший центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 925 политических зняволенных станом на сегодня, из них 121 женщина. Новый вирус. Поведомление про выпадки заражения хантавирусом Андес на круизном лайнере выкликали занепокоенность в Европе. Однако, как отзначает химик-фармацевт Сергей Бессараб, вероятность трапления этого небеспечного штамма на подляше остается вельми низкой.
4: Треба отрознивать все это множество хантавирусов от конкретного штамма, от хантавируса Андова. Хантавирусы на подляше это как бы старые эндемики. Протоколы безпеки тут довольно нескладанные. Прежде чем прибирать некую там дрывотню, тидашный домок после зимы, например. Необходимо добро опрыскать весь этот обшар, там пол, хотя бы 10% раствором гипохлориту натрия, белизной, перекисом водороду, использовать респираторы класса FFP2, FFP3.
2: Прохитам эксперт подкресливает, что хантавирус остается вельми серьезной инфекцией. Повод для Бессараба, особные формы хворобы могут быть больше небеспечными за коронавирус, за протяглого прихованного инкубационного периода и высокой летальности при тяжких ускладнениях. Мова неемкой близкости. У выдания двутыгодника, опубликованное эссе Томаша Сулимы «Мова невыгодной близкости». Текст тычется роли становища белорусской мовы в историчной и сучасной перспективе. От традиции у Великого князства Литовского до сегодняшней мовной ситуации на подляше и у Беларуси. Автор отзначает необходимость больше широкой институционной и культурной подтримки белорусской мовы, якая поводле его застается недостатково включенной в официальные механизмы мовной политики.
5: Вылучить эту мову и поставить сярод інших так само мова, а не то, как присутничала только у неких маленьких залах, не веду, там концертных залах, чи у школе. И она повинна быть так само в подляжском воеводстве, как некой допоможной, так само мовой. Как посприять этому, не только у выгляде неких фолдеров про шматкультурность, але у менавито у самым житті.
2: На думку Сулима, белорусская мова про створчасть Адама Мицкевича істотно поуплывала на развитие польской литературной мовы, узбогатившая ее лексично и стилистично. На думку доследчика, это свечить про глубокую взаимопроникальность культуры в регионе, а не про их изоляванность. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Температура паветра ў дзень сёння чакаецца плюс 18-20, таксама пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, але цікавасць у тым, што верагоднасць ападкаў 5-10% ёсць, гэта значыць, што зараз у цэнтральнай частцы Польшчы дастаткова багата дажджу і вось гэтыя хмары распаўсюджваюцца, могуць трошачку Беластучыну закрануць. Зараз на тэрмометрах у Беластоку плюс 12, у Гародні таксама плюс 12, плюс 13 у Берасці паўднёвыя. Ветер сегодня у другой половины дня. Местами чекаются порывы, незначно понижен атмосферный тиск, который покрысе повышается. Сегодня таким чином выглядая у нашем помежном регионе надворья. У сады Белорусского радио «Рация». С вами был Улад Гриневский. Я ожидаю вам доброго дня и до новой встречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Фельетон рации.
1: У Беларуси давно уже не шкадуют ни людей, ни живёл. И коли люди еще могут хотя бы написать гневный комментарий у соседках, то насельникам Минского зоопарка застается только молчки переносить черговые эксперименты над уластной психикой. Усім нормальным людям вядома, дикие живёлы боятся вогню, резких выбухов, шуму и метусни. Усім, акрамя видать, кіраўніцтву Минского зоопарка, які вырашили, что найлепшее место для самой горячей подеи весны – это территория, где в клетках и вольерах живут живелы. Покуль беларусы обмерковывали историю с махчимым технорейвом у Беловежской пушчи, столичные организаторы уже подкинули новую креативную идею – Минский фестиваль огню просто на территории зоопарка. С фаер-шоу, музыкой, интерактивом и иншими радостями человечей цивилизации. Аккурат побач с тыми, кто про такую цивилизацию не просил и зусім не марыў. Правда, у зоопарку супакоюваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненное шоу будзе адбывацца на воддаль ад вальеру, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатный план. Спочатку организовать стрессовый аттракцион, а потом героично ратовать от его зверов. Цікава, что еще повинно прийти у голову айчинным ивент-менеджерам, как белорусы уже перестали здивляться. Техновечерину для зубров планировали провести. Теперь фаер-шоу для медведев, волков и капуцинов. Напевно, наступным этапом станет фестиваль пиротехники у ботаничном саде альбо хэви-метал-концерт у оранжереи.
0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком

0: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
1: Война в Украине. Ночная поветренная атака российцев. Тихановская обмерковала с представником Трампа вызволение политвязня. У представительства демократичной Беларуси в Европе залежит от выборов у КР.
0: У студии с новинами Стась Дадарка.
1: 1541 день войны. У Киеве уже двое загинулых у вынику российской ночной поветренной атаки. Так само ведомо про 40 потерпелых, сярод яких двое детей. Про это поведомил мэр Виталь Кличко. Тем часом главный выконавчий директор американской компании «Палантир» Алекс Карп после визита в Украину расповел в интервью «Дивельт» об том, что его больше за все уразило и закликал переймать украинский досвід. Цитата. «Украина створила одну из важных, самых важных систем войны обороны у свете. Кожный человек, с яким мы размовляли, верит, что выиграя войну. Яны вельми оптимистичная». Конец стата. Карп так само заявил, что гонорится тем, что его компания робит уклад у поспеховую оборону Украины. Теперь Украина керует полем бою, гэтак же, як технологичная компания, обслуговывая своих клиентов. Беларусь США об проведенной доброй размове с белорусской демократичной лидеркой Светланой Тихановской поведомил на своей сторонце у соцсетцы X спецпосланник президента Злученных Штатов по Беларуси Джон Коул. И он подяковал белорусскому политику за последовную подтримку намаганий у США в дочинении до Беларуси. Тихановская в свою чергу поведомила, что у телефонной размове примал удел так само наместник помощника державного секретаря США по справах Европы и Евразии Крис Смит. И она выказала щирую подяку президенту США и его команде за допомогу у вызволенні больше за 500 политичных зняволенных у Беларуси. Цитата. Президент Трамп заявил, что мы это вызвали их усіх, и я упевненная у поспеху гуманитарных намагання у гэтым керунку. Черговый визит Коула у Менск может отбыться тягом травня. Выборы у Раду. Секретарка делегации белорусских демократичных сил у парламентской ассамблеи Рады Европы, представница спису «Европейский выбор» Ксения Луцкина, подвела выники працы делегации за 25-26 годы и закликала белорусов принять удел у выборах у координационную Раду Беларуси. Повод для ее слов миновито прас КР. Сегодня формуется международное представительство белорусских демсил в европейских структурах.
2: Фактично от того, что даденная делегация в любом выпадку, она повинна быть переобрана новым складом координационной рады. И праца не перепыняется, праца будет протягнута надалей. Парламентская ассамблея Совета Европы – это наиважнейшая европейская парламентская структура. Фактично, что здолела заробить делегация за этот год – это поставить Беларусь в фокус парламентария. У парламентской ассамблеи Рады Европы у нас есть великие сябры, это, прежде всего, Польша. У нас добрые стосунки с украинской делегацией.
1: Луцкина нагадала, что делегация, сформованная с представников координационной рады, за прошлый год домоглась принятия особной резолюции ПАРЕ по Беларуси, организовала десятки встреч с европейскими политиками и просунула белорусский контекст у шерах международных документов. Повод для ЕЕ это стало максимум дякуючи працы представников, обранных белорусами. Нагадаю, что початок голосования на выборах у координационную раду перенесли на 22 годину 11 травня по менским часе. Завершение голосования застается без менов, а полночи с 17 на 18 травня. Про літературу. Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месяцам юбілейнай 10-й цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі, Макс Шчур. Вядоўцай цырымоніі стане акторка Крыстіна Дробыш. Анансуецца музычная праграма ад гурта «Літы Талер», а кніжны кірмаш таксама ад беларускіх выдаўцоў. Вечар пройдзе ў нябесных колерах. Рекомендуется долучаться до этой гаммы в своих строях. Уваход вольный. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 14 траўня. Як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою зычыць усім беларускай радыё рацыі ды Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут такі анэльзы. Дарэчы, сёння спадар Вакарчук мае дзень народзінаў. Віншуєм. Мейсі Грей, так само Лемон Палац, де інші. Не в забаві зустракаємо Яна Морданя. Як завжди, він почитає нам щось цікаве з архіву у тидневіка Ніва. Ну, а потім поговоримо про надвор'я. Ось таке змінливе, переменливе. Довідайтеся, як надвор'я впливає на психіку. Самим непосередним чином.
3: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Радио Рация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио Рация. Мы разумны.

Юля на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Приветствую всем и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Опадка у не чакается, кажут синоптики, но при нам все неких истотных. Температура по ветра от 16 до 19 тепла, ветер поудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями, вось у пятницу, суботу да и неделю, про гэта расскажу вам не в забаве, дочакайтеся.

Sixpence None the Richer на хвалях белорусского радио РЦ. Я обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на ближайшие дни. Так вось, поводле тех самых синоптиков, завтра, у пятницу 15 травня, умовы на дворе у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Только во усходних районах фронтальный подел от циклону с центром над Смоленщиной. Зменливая хмарность чакается, переважно без опадков, только во усходних районах магчимы дожджи, местами моцные, нават навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 1 до 7, по усходе от 8 до 11 тепла, ну а максимальная температура по ветру днем от 12 по полуночному сходе до 23 со знаком плюс по полудневым заходе краины. Атмосферный тиск у ночи истотно не изменится, днем будет слабо падать. 16-17 травня на фоне в области повышенного атмосферного тиску отобьется уплыв атмосферных фронтов, которые идут с полудня Европы. Чакается зменливая хмарность. У субботу 16-го местами короткочасовые дожди у особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, ветер зменливый умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 2 по усходе до 10 тепла по заходе Беларуси. Ну а максимальная температура по ветру днем 18-25 выше за нуль. У неделю 17 травня ночью местами, а днем у особных районах по полудневому сходе краины короткочасовые дожди, местами навальницы, у ночи и раницы у особных районах слабый туман, ветер усходней чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 20 до 26 тепла.

Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляют развал СССР. Мацкевич подведел у Вильни выники организационной деятельности гульни. Про это, да и про иншее, вот уже литерально праз 9 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажет Стась Дадерка. Варта дочакаться.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляют развал СССР. Мацкевич подведе у Вильни выники организационно-дейностной гульни.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1541 день войны. Усяго за сутки российцы задейничали больше за 1560 дронов супроть украинских городов и населенных пунктов. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Головной метой ночного удара стал Киев. У городе зафиксованное пошкоджение у 20 месяцах. Это звычайные жилые дома, школа, ветеринарная клиника и иншая выключная громадянская инфраструктура. Про 8 годинов тревоги во украинской столице объявили отбой. У Беларуси признали экстремистскими суполки людей, которые отмовляют развал Советского Союза. Говорка про сторонку во ВКонтакте Могилев и Могилевская область СССР БССР, а так само телеграм-чаты, информационный чат БССР и белорусская ССР. Отповедное решение было принято судом Ленинского района Могилеву. Так званый экстремистский список так само пополнили сторонки у ТикТок Дармоед, Белпол, Ды, иншие аккаунты у соцсетках. Справа Гуцериева. Суд Европейского Звязу Люксембургу аннулявал решение Рады Европейского Звязу о подолжении санкций у дочинения до российского предпринимальника Михаила Гуцериева. Суд постановил, что на момент обновления санкционного списка летось у Рады ЕС не было достатковых и актуальных доказов поддержки Гуцериевым режиму Лукашенко. Не подтвердились, на думку суду, и ствержения протягу их особистых контактов. Додам, что Огульный суд Европейского Звязу является первой судовой инстанцией, его решение может быть обскаржено у суде Европейского Звязу. Выники гульни. Филозоф и былый политвязень Владимир Мацкевич сустренится с виленскими белорусами у пятницу 15 травня у лякации «Белорусский замок». Подчас сустречи будут обмеркованы актуальные политичные новины, а так само подсумованные выники, недавно проведенные в Польше под керовництвом Мацкевича организационно-дейностные гульни. Как каже организаторка сустречи Наталья Колегова, гэтая гульня – одиная за долгий час импреза, якая объединяла белорусских интеллектуалов с разными поглядами.
4: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
3: На сустречу с Мацкевичем организаторы запрашивают всех, кому цікавыя сучасныя грамадскія процессы, дискуссии про будущую Беларуси и живы обмен думка. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунт Рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: операция.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рація.com.

Это Юрий Нестеренко и Наталья Алехина на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосногородня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», так само наш сайт «рация.com». Витаю усіх, особливо, может, тех, кто только-только-только до нас долучился. Самый час, шановное, нагадать вам про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, изменливая хмарность, опадков истотных поводля синоптика не чакается. Температура поветра от 16 до 19 тепла. Ветер паўднёвый от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13:01 у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. У Брюсселе прошел пикет для амбассады Беларуси. В офисе Тихановской оценили электронную платформу МОЗ у Польши.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1541 день войны. У Киеве у вынику российских обстрелу загинул минимум один человек, больше 30 потерпели, сирот их дитя. У Дарницким районе ратовальники добликовали 27 человек. На левом березе Киева фиксуются перебои с водозабеспечением, поведомил мэр Виталь Кличко. У протяг темы по инициативе активиста у белорусско-европейского задиночення у столицы Бельгии для амбассады Республики Беларусь отбылся пикет супроти российской военной агрессии в Украине и соудели у ее официального Менску. Пикет был скированы так само супроти акция у заполохвания и террору с боку режима Лукашенко у дочинения до белорусов замежа, которые выступают супроти войны и подтримливают Украину. Про реакцию на пикет с боку местного громадства говорит его организатор, активист белорусской диаспоры из Антверпена Змитер Пименов.
4: Люди с великой интересностью подходили, пробовали с нами разговаривать. Мы не увидели ни одного негативного реакции до нашего пикета. Люди проявляли солидарность. На сегодняшний день я вижу, что это был самый насыщенный позитивными реакциями до пикетов с позитивными какими-то посылами. Это было дуже-дуже приятно. Я лечу, что этот пикет проводить каля амбасады треба.
3: Акцию подтримали и представники украинской диаспоры. Мясцовым жыхарам подчас пикету раздавались информационные бюллетени на французской и ангельской мовах. Як працуе МОЗ? Дарацца Светлана Тихановская по правовых пытаннях Леонид Морозов становча оценил уведение у Польши электронной платформы МОЗ. Модул обслуги справ створаны для подачи заяв на часовый постоянный побыт. Эксперт отзначил, что это важный крок до личбовизации и спрощения процедуры легализации для замежников. В тот же час Морозов звернул увагу, что переход на новую систему отбывается поступово и неравномерно, что может створать часовые тяжкости для заявников.
5: Эта система МОЗ, насколько я запрацевала с 27 красовика этого года, так, то бок только пару тыднев. Я частка таких ужонду у инших городах, я на еще переходном периоде. А Польша, на мой погляд, одна из лепших краин по легализации документов для белорусов и белорусок. Я просто каждый день встречаюсь с проблемами, которые мне досылают белорусы за межу Европы.
3: Морозов додал, что офис уважливо отсочивает Украину новой системы и працуя над тем, как по мере махчимости выпрацовывать и передавать партнерам практичные рекомендации, накированные на полепшение процедуру и оборону интересов белорусов у Польши. Про музыку. Директор Международного фестиваля церковной музыки «Гайнока-2026» Миколай Бушко поведомил, что все летнем юбилейном выпуску фестивальной газеты будет представлен материал про белорусских дячов, важных для развития и истории фестивалю. Алексея Туранкова и Кирилл Лунасаева.
6: Это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, про кому написала про это Ларису Густаву, вдельничала в фестивале. Сергей Дубовец пишет про выдатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи приватных, это его швагер. И я вельми рады, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из выдатнейшего письменника сучасного Беларуси.
3: Поводли Миколай Бушко юбилейный фест протягивает миссию, открывая новые имена, заховывая музычную спадщину и показывая взаимосвязь разных национальных школ у церковной музыки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер, сёння на календары 14 траўня. Гэта хваля беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут друга река, Слейт, Дэмона, Том Кокрэйн, Сумарок, Ля. Чаляпіцы ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Сумарок на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, опадков не чакается. Температура по ветру от 16 до 19 тепла, ветер паудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже из-за нормы.

Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляли развал СССР. Мацкевич подведе у Вильни выники организационно-деянностной гульни. Про это, да и ведомо ж про иншее, вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалик белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка.

0: от фопального.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
4: Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляют развал СССР. Мацкевич подведе у Вильни выники организационно-дейностной гульни.
3: У студии с новинами Стась Дедерка.
4: 1541 день войны. Усяго за сутки российцы задейничали больше за 1560 дронов супроть украинских городов и населенных пунктов. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Головной метой ночного удару стал Киев. У городе зафиксованное пошкоджение у 20 месяцах. Это звычайные жилые дома, школа, ветеринарная клиника и иншая выключная громадянская инфраструктура. Про 8 годинов тревоги во украинской столице объявили отбой. У Беларуси признали экстремистскими суполки людей, которые отмовляют развал Советского Союза. Говорка про сторонку во ВКонтакте Могилев и Могилевская область СССР БССР, а так само телеграм-чаты, информационный чат БССР и белорусская ССР. Отповедное решение было принято судом Ленинского района Могилеву. Так званый экстремистский список так само пополнили сторонки у ТикТок Дармоед, Белпол, ды иншие аккаунты у соцсетках. Справа Гуцериева. Суд Европейского Звязу Люксембургу аннулявал решение Рады Европейского Звязу о подолжении санкций у дочинения до российского предпринимальника Михаила Гуцериева. Суд постановил, что на момент обновления санкционного списка летось у Рады ЕС не было достатковых актуальных доказов поддержки Гуцериевым режиму Лукашенко. Не подтвердились, на думку суду, и ствержения протягу их особистых контактов. Додам, что огульный суд Европейского Звязу з'являється першою судовою інстанцією, його рішення може бути обскаржено у суді Європейського зв'язу. Выники гульни. Филозов и былый политвязень Владимир Мацкевич сустренится с вилинскими белорусами у пятницу 15 травня у лякации «Белорусский замок». Подчас сустреча будут обмеркованы актуальные политичные новины, а так само подсумованные выники, недавно проведенные в Польше под керовництвом Мацкевича организационно-дейностные гульни. Как каже организаторка сустречи Наталья Колегова, гэтая гульня – одиная за долгий час импреза, якая объединяла белорусских интеллектуалов с разными поглядами.
5: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
4: На сустречу с Мацкевичем организаторы запрашивают у всех, кому интересны современные громадские процессы, дискуссии про будущее Беларуси и живые обмен думкой. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер. Сёння на календары 14 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы Кола «Дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6, можа крыху больш, хвілінак. А зараз Галіна Баданічук з афішай дня.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
8: 14 траўня, чацвер. У Беластоку адбудзецца квіз «Пытанечкі» з журналістам Паўлам Свердловым. Квіз присвячены мясцовой самоорганизации белорусов у Польши. Пропонуют отказать на 40+ питаннях про роварные стежки и зеленые зоны, партиципальные бюджеты и выборы мэров, Магдебург, Бирасте, Белосток и шмат что иншае. Так само вас чакает размова обмеркаванне с блогером Александром Кныровичем и политичным аналитиком, былым спикером координационной рады Андреем Ягоровым. Поразмовляют, як белорусам удельничать у мясцовой демократии нават без грамадянства. Можна будзе задать пытанні и поделиться досведом. Початак о 18 године у сядзібе фонду Тутака, что по улице Цялкоўскага у Беластоку. Ці можа сучасная каўказская казка распавядацца гукамі традыцыйнай грузінскай музыкі? Ці можа яна прыняць форму трох далікатных жаночых галасоў, чый чароўны гук пранікае прама ў сэрца? Аказваецца, што можа, і ўвасабленнем гэтай казкі з'яўляюцца тры сяброўкі, якія ўтвараюць унікальнае трыа мандэлі. Можем их почуть у литературной кавярни «Змяна клімату», что по улице Варшаўскай у Беластоку. Початок концерту о 19 године. Подляский фестиваль науки и мастацтва у Беластоку. 14 травня во университетской библиотеке, что по улице Цялкоўскага, отбудется встреча с доктор Анной Грабовской-Сівец, авторкой книги «Контрразведывальная информация. Уплыв аналитичной и информационной деятельности польских контрразведывальных служб». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць закулісную працу контрразведвальных службаў, важнасць інфармацыі і аналітычныя працэсы, якія ўплываюць на нацыянальную бяспеку. Пачатак сустрэчы о 12 гадзіне. Ва Універсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку, зможам паглядзець спектакль «Забойства а поўначы». Пачатак о 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. О 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабьёр і Кароль на даху». У травеньскія чацвергі коаліцыя «На ратунак старым домам» запрашае на непаўторныя прагулкі. Кожны маршрут будзе ўключаць закінутыя будынкі, якія могуць расказаць жыхарам Беластока шмат гісторый. Назва праекта, у рамках якога яны будуць праходзіць «Старыя дамы гавораць пра нас». 14 травня отбудется шпацер по былой улице Гостинец Литовский. Прогулку проведе историк и письменник Андрей Ляховский. Початок у 17.30.
6: Афиша. Культурное житё региона.
1: Белосток. Белосток.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне, сьогодні 14 травня, тут Алесь Дубовець, тут музичний календар, тут сьогодні будуть Бобі Даррен, Чарлі Грейсі, а так само гурти Cream, Talking Heads, Marillion, The Cult, Poison, Alice in Chains, Carmen, The Океан Ельзи. Долучайтеся. 14 травня 1936-го народился Бобби Даррен, соправдное имя Уолден Роберт Кассотта, один из самых популярных американских выканавцев рок-н-роллу и кантри конца 50-х, початку 60-х. Был широко ведомый своим уникальным выкананием одразу у нескольких музычных жанрах, включающий поп, рок-н-ролл, джаз, фолк и кантри. Увайшоу у залу славы поэта-песенника, и он хотел остаться у памяти слухачоу великим выканавцом своего часу.

У такі ж день 1943-го народился Джон Саймон Эшер Брус, ти просто Джек Брус, шотландский музыка, мультиинструменталист, композитор, спевак и один из наибольш уплывовых бас-гитаристов у свете. Знакомиты уделом у одним из самых ведомых британских рок-гуртов Cream. У 2011 годе был признан одним из лепших бас-гитаристов усіх часов, поводле опытания, проведенного часописом Rolling Stone.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 травня 1962-го народился Ян Эстбери, ангельский рок-музыка и автор песень, фронтмен The Cult. У початку своего існавання яны выступили у роли одних из основальников постпанку у Великобритании. Стиль музыки The Cult ассоциируется у певной ступени с готик-роком, знаходячыся под уплывом мистицизму и психоделии.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. У Брюсселя прошел пикет для амбассады Беларуси. В офисе Тихановской оценили электронную платформу МОЗ у Польши. З навінамі Стась Дедерка. 1541 день войны. У Киеве у выніку российских обстрелу загинул минимум один человек, больш 30 потерпели, сярод іх дзіця. У Дарницким районе ратавальники даблікавалі 27 человек. На левом березе Киева фіксуюцца перабои з водазабеспячэннем, паведаміў мэр Віталь Клічко. У протяг темы по инициативе активистов белорусско-европейского заодиночения у столицы Бельгии для амбассады Республики Беларусь отбылся пикет супроти российской военной агрессии в Украине и саудели у ее официйного Менску. Пикет был скированы так само супроти акция у заполохвания и террору с боку режима Лукашенко у дочинения до белорусов замежа, которые выступают супроти войны и подтримливают Украину. Про реакцию на пикет с боку местного громадства говорит его организатор, активист белорусской диаспоры из Антверпена Змитер Пименов.
3: Люди с великой цікавностью подходили, пробовали с нами разговаривать. Мы не увидели ни одного негативного реакции до нашего пикета. Люди проявляли солидарность. На сегодняшний день я вижу, что это был самый насыщенный позитивными реакциями до пикетовщин с позитивными какими-то посылами. Это было дуже-дуже приятно. Я лечу, что этот пикет проводить каля амбасады треба.
2: Акцию подтримали и представники украинской диаспоры. Мясцовым жыхарам подчас пикету раздавались информационные бюллетени на французской и ангельской мовах. Як працуе МОЗ? Дарацца Светлана Тихановская по правовых пытаннях Леонид Морозов становча оценил уведение у Польши электронной платформы МОЗ. Модул обслуги справ створены для подачи заяв на часовый постоянный побыт. Эксперт отзначил, что это важный крок до личбовизации и спрощения процедуры легализации для замежников. В тот же час Морозов звернул увагу, что переход на новую систему отбывается поступово и неравномерно, что может створать часовые тяжкие для заявников.
4: Эта система МОЗ я все-таки запрацювала с 27 красовика этого года, так? То бок только пару тыднів. Частка таких урондов у інших городах, она еще в переходном периоде. Польша, на мой погляд, одна из лепших країн по легализации документов для белорусов и белорусок. Я просто каждый день встречаюсь с проблемами, которые мне досылают белорусы за межу Европы.
2: Морозов додал, что офис уважливо отсочивает Украину новые системы и працуя над тем, как по мере махчимости выпрацовывать и передавать партнерам практичные рекомендации, накированные на полепшение процедуру и оборону интересов белорусов у Польши. Про музыку. Директор Международного фестиваля церковной музыки «Гайнаука-2026» Миколай Бушко поведомил, что у сёлетнем юбилейном выпуску фестивальной газеты будет представлен материал про белорусских дзячов, важных для развития и истории фестивалю. Алексея Туранкова и Кирилл Лунасаева.
5: А это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, браком написала про это Ларису Густаву, вельничала в фестивале. Сергей Дубовец пишет про выдатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи приватных, это его швагер. И я вельми рады, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из выдатнейшего письменника сучасного Беларуси.
2: Поводли Николай Бушко юбилейный фест протягивает миссию, открывая новые имена, заховывая музычную спадщину и показывая взаимосвязь разных национальных школ у церковной музыки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодина.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: На белорусско-польском помежже сегодня переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветра плюс 17-19.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: День с рацией. У четвер информационно-музычный эфир. У белорусским хабе «Новая земля» у Белостоку отбылась встреча белорусской громадской деячки Надеи Нуртан с белорусами Польши. Подчас встречи Нуртан расповела про деятельность белорусской диаспоры у Злучанных Штатах, про поддержку демократичного руху и захование белорусской культуры за межой. Со спадарней Нуртан размовляет наш коллега Сергей Апанович.
2: Как вас встречали белорусы? Вы уже в нескольких городах были. Расскажите, какие уражения с встречи?
3: Вельми добро меня встретили, конечно, белорусы подчас конференции белорусов, белорусок свету. Я по шерсти не шакала такой вот уваги. И, ну, это было башно, чтобы он такие неподробленные. Ну, интерес. И потом так само подходили, дяковали за презентацию, как я там рассказала, там про стях это вся наша история. И было цикаво. То бок, ну, меньших больше супольностей. То бок я для мяне было важна як бы атрымаць такі фідбэк, ці вось гэта мая ідэя, як бы сустрэцца з беларусамі там у розных гарадах, мае сэнс, ці цікава там і не цікава, але я бачу, што цікава, то бок што ўсё ж такі вот ёсць пэўнае такое запатрабаванне даведацца, як там жывуць беларусы, што ў іх адбываецца больш падрабязна. Ясна, што можна што-то там пачытаць, палазіць, але калі чалавек у жывую прыязджае, там распавядае, то гэта цікава, поэтому бачу зацікаўленасць, бачу, ну, такую нашу беларусь русскую гостинность, намагання, чтобы вот было утульно и как бы зручно, и такую организованность так само. Я, конечно, у шоку от просторов, які мають белорусы и у Варшаве, и у Кракове. Вот теперь я бачу тут. Нам, конечно, еще расти, у нас просто нема такого. Ну, просто, коли я трапила у Краков и за рогом там Мариатского костела простора у Кракове, ну, это супер просто, это супер вау, потому что я разумею, накольки это працює и на свядомость, и на носины, да, той же белорусской супольности. Но сами белорусы отчувают себя годными, да, такой супольности. Они там, ну, хочут быть, ну, годными. Поэтому, ну, вельми круто. Хай не шмат людей, скажем так, приходит, але мне вельми подобается, что те люди, кто приходит, им сапраўды цікаво. То бок, это вот якостный такий складник, и он моцный.
2: Коли мы кажем про эмиграцию белорусскую у Злучаных Штатах, то есть контакты, так скажем, новой эмиграции и старой эмиграции, какая у Злучаных Штатах была уже больше за 100 годов. Есть контакты с каемниками с той старой диаспоры, якая існавала ранее.
3: Я думаю, что існавание вот этого грунта попередней там хвали эмиграции дало нам такую моц, якую мы, напевно, навод не усведомили от, ну, коли это отбылося, але потом, потому

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: День з рацией у четвер и питание, что чувать у белорусов за межой, а докладно в Немеччине. Культура и солидарность. Эти накірунки тримают мощные сувязи внутри белорусской диаспоры у Немеччине, а политические акции покуль что збирают не так уже великую колькость удельников. Часто сустречи носят просто неформальный характер, кажа прадстаўніца беларускай дыяспары Татьяна Трофімова.
2: Я не так давно живу в Германии, в Франкфурте, и близко познакомилась с диаспорой. Здесь, скажем, пару лет тому назад достаточно активно и диаспора, и все какие-то общественные структуры помогали, поддерживали вот этот активизм, направленный на политическую деятельность, на выходы, на митинги. Но сейчас мы видим некоторый спад, и сейчас больше переключения на такие формы культуры, поддержки, солидарности, просто внутренних таких встреч. Я понимаю, что самой диаспоре не надо структурироваться и выходить там в какую-то организацию, да, ей достаточно, ну, вот такой формы. Но в то же время в диаспорах есть разные группы внутри, которые занимаются, ну, находят в себе какие-то формы активности. И вот одна из этих групп, которых я себя сейчас нашла, ну, могу об этом рассказать, это возможность увековечения памяти Василия Быкова у Франкфурте, он жил как раз с 2001 по 2002 год. И возможность оставить во Франкфурте эту память каким-то образом, но увековечить, как бы, какую мы еще не знаем, поэтому я не называю точно, как это будет выглядеть. Пока мы только на уровне регистрации через различные структуры вот этой идеи. Вот этим занимаемся сейчас активно, вот именно моя группа. Хотя, я говорю, есть и другие формы, ну, у диаспор, которые тоже...

0: вот эту активность внутреннюю, такую через творчество. Кому-то это больше нравится. То есть тут каждый находит свое, вот я имею в виду. Есть организация «Разум», которая в Германии есть, которая поддерживает любую активность, связанную не только с творчеством, но и с политической деятельностью, в том числе и с, например, гендерной или какие-то формы. Что связано с белорусскими праздниками, тоже каким-то образом тоже воплощается. И вот я тоже являюсь членом этой организации, и, слава богу, ну, мне это интересно, и вот я так рада, что есть какие-то структуры, где я могу учиться дальше себя, ну, находить и себе здесь применение.
1: Неформальные встречи и такие имеют место зараз у вашей диаспоры?
0: Ну, вот как раз на 9 мая мы сделали квартерник, связанный с именем Василия Быкова. Мы говорили о повести Василия Быкова «Волчья яма», о Чернобыльской зоне, о которой он говорил. Ну, конечно, это был такой длинный-длинный шлейф, связанный с тем, что он проживал во Франкфурте, и возможностью того реализации и взглядов его тогда и сегодня белорусов здесь. Это была небольшая группа, которая будет разрастаться, я надеюсь, и вырастет в, наверное, проект, связанный с, вот, опять же, ушанованием памяти Василия Быкова во Франкфурте.
1: А ці доїжджають до вас так само гості з інших діаспор? Чи, може, білоруські діячі культури, політичні діячі?
0: Да. И мы ездим, ну, кто более активно отправляет заявки, различные мероприятия. Например, ну, могу сказать, что «Разум» организовывала для белорусов в Неамедшине такую большую встречу, на которой обменивались своими идеями, возможностями дальнейшего воплощения. Олесь Моисеенко, который возглавляет вот идею, уже 5 лет, которая идея возглавляет ушанование памяти Василия Быкова, он этим занимается. Здесь в Неамедшине очень долго это плануется, и количество мы получили, ну, это очень тяжело, это долго очень, конечно, когда это воплощение мы увидим. Потом София из «Разум», вот она организовала, была модератором на этом квартернике. Люди по-разному себя находят, люди по-разному включаются. Но я могу сказать, что такой активности, конечно, нету, наверное, как 3 года тому назад, когда было надежды больше, и это было триггерные какие-то моменты. Но в то же время они не теряются, и это важно, чтобы вообще оставлять эту активность. Ну, пускай на таком более спокойном уровне, но чтобы она все равно существовала.
2: А згодна дадзеных з адкрытых крыніц у Нямецчыне жылі ў 20-м годзе, паводле перапісу, прыкладна 25 тысяч беларускіх грамадзян, большасць у нямецкай сталіцы або ў буйных гарадах.

0: Сердце. Мы разум.
1: Працягваецца электроннае галасаванне ў каардынацыйную раду. Яно праходзіць ва ўмовах павышанай нагрузкі і сістэмных кібератакаў на платформу, адказнасць за якія ўскладаюць на рэжыму Беларусі. Паводле дадзеных выбарчай камісіі на бягучы момант у сістэме зафіксавана 789 выбаршчыкаў. Старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька падчас прэс-канферэнцыі падкрэсліла, што нягледзячы на нізкую яўку на стартавым этапе, платформа працуе стабільна і апрацоўвае галасы без крытычных збояў.
2: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданыя за пэўныя спісы. Прагназаваць штосьці, самі разумееце, у такіх умовах вельмі цяжка. З таго, што назірае камісія, з тых запытаў, якія нам паступаюць ад карыстальнікаў, ну, ёсць скаргі на тое, што там не атрымліваецца, атрымліваецца не адразу, ну, то бок такога тэхнічнага кшталту, кропкавыя, але гэта, ну, гэта не афіцыйныя звароты, хутчэй больш звароты такія асабістыя, скажам так, і ад прадстаўнікоў выбарчых спісаў, лідары спісаў задаюць пытанні, часам людзі проста пішуць з таго, што мы назіраем там у публічнай прасторы, у пабліках, як людзі выказваюцца. Ну, вось такія пэўныя прычыны ёсць, але я хочу адзначыць, што платформа для галасавання працуе. І калі кажуць, што пішуць, вось, прынамсі, што платформа не працуе, то гэта не так. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7. І адзінае спыненне недасяжнасці платформы было зафіксавана пазаўчора, гэта было 17-й гадзіне, калі платформа была недасяжная 25 хвілін. Вось гэта тое, што зафіксавана, і зафіксавана таксама самім правайдарам.
3: Павел Лібер пачас прэс-канферэнцыі распавёў пра характар кібератак, ну, платформы для галасавання ў каардынацыйную раду.
4: Ну, во-первых, у нас было достаточно большое количество атак в апрель на платформу Трисваны, на которой были наши списки. Мы насчитали в сумме, что это было порядка 18 миллиардов запросов, насколько я помню, на что режим потратил, безусловно, огромный день. Собственно, когда началось голосование, мы фиксировали две большие атаки в самом начале на 1,9 миллиарда и 1,3 миллиарда запросов. Собственно, на следующий день в наш Google Bucket пришло там порядка 2 миллиардов запросов. При этом мы фиксируем в том числе уже не массовые, но скорее точечные запросы, десятки миллионов на различные компоненты нашей системы. Это обычная проверка на отказоустойчивость. То есть, и при этом она постоянно перебирается. То есть, таким образом мы видим, что представители режима в данном случае очень фокусно, длительно работают над тем, чтобы попытаться нащупать хоть какое-то слабое место. То есть, они бьют в разные точки, видят, что где-то у них не проходит, бьют в другие точки. То есть, таким образом мы видим, что там сидит выделенная команда, задача которой либо повалить это запросами, либо, если не получается запросами, то нащупать какие-то точечные уязвимости. Что удивительно, это то, что этот тип запросов, маскирующихся под мобильные устройства и настоящие компьютеры, таким образом они проходят большей частью те стандартные клауд-щиты, которые сегодня существуют, бьют непосредственно по серверам, и в данном случае как бы за счет хорошего железа серверов мы в том числе там эти удары удерживаем. То есть я думаю, что здесь как бы это будет непрекращающаяся история до конца выборов. Но вот сегодня, как я уже сказал, первое утро, когда нет массового, но есть какие-то точечные набросы.
3: Спробу режима по взрыву выбора Краснодарскую раду прокомментовал спикер Краснодарской рады Артем Брухан.
5: Это отбывается такая системная кибероперация, кибервойна фактично супроть выбору координационную. Атака фактично на саму идею выбору. Бо уже шмат-шмат годов режим Лукашенко не проводит сумленных выборов, и он знищил этот институт выборов и хочет знищить его за межой. Бо режим не чувает разности перед громадством, а вот менавіта чальцы координационной рады, которые удельничают выборы, и они чувают эту отказность перед громадством, тому закликают голосовать, принимать удел, справоздачиться перед людьми. И не глядя на это, на жаль, режим використовує велізарні сродки, такі як кібератаки, фактично кібервойну, як знищить вибори в координаційну раду, так і інформаційні, психологічні, як кажуть зараз, операції, каб подарувати довір до самого процесу, каб демотивувати удільничать у виборах у координаційну раду. Це все сумішається з велізарними репресіями у дочиненні як до кандидатів у координаційну раду, усі списи признані екстремістськими, амаль у кожному списі, наскільки мені відомо, відбуваються тиск народних, спроби вербувати людей про звіта, а це з'являється фактично транснаціональними репресіями, це так само несе у собі частку того, що називається злочинство супрочеловечності.
1: У комісії підкреслили, що платформа для голосування залишається стабільна і протягує опрацьовувати голоси. Додатково відзначається, що виборча комісія розглядає можливість рекомендувати координаційній раді подовжити терміни голосування для забезпечення більш широкого уділу виборщиків.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: По выниках двубоковой встречи в Пекине президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин достигнули шеренгу важных погоднений в сфере энергетики и международной безопасности. Белый дом назвал перемовы поспеховыми, отзначивши умацывание экономичного сотрудничества помеж краинами. Згодно с поведомлением, ободва лидеры погодились с тем, что Иран николи не повинен отримать доступ до ядерной зброи. Баки так само подкреслили, что Армузский пролив повинен заставаться открытым для свободного потока энергоносбитов. Си Цзиньпин так само выступил супроть милитаризации этого водного шляху и любых спроб споганять плату за его выкористание. Поводле известных Белого дома, Китай так само выказал зацікавленность в увеличении закупок американской нафты, каб снизить свою залежность от поставок праз Армузский пролив в будущине. Обмерковывалось так само поширение доступа американских компаний на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в экономику США, а так само рост закупок американской сельгазпродукции. Подчас встречи Дональд Трамп назвал Си Цзиньпиня великим лидером и заявил, что отношения помеж краинами будут лепшими, чем когда-нибудь ранее. Си Цзиньпин, в свою чергу, отзначил, что США и Китай должны быть партнерами, а не спаборниками. После деяния в США и Израиле в Иране, которые многие политики и международные аналитики разглядают, принамсі, как малопоспеховые, склалось отчувание, что Китай вошел в эти перемовы с больше упомянной позицией. Си черговый раз фактично попередил, что неправильные деяния вокруг Тайваня могут привести до, цитата, конфликтов и сутыкнений. Однако Дональд Трамп так само отримал то, что ему было потребно политично. Сам факт великого саммиту, размовы про новую сторонку у отношениях и махчимые экономичные угоды. Обмерковывались закупки китайским боком американской нафты и сельскохозяйственной продукции, что Трамп может подать как будущую перемогу для американского бизнеса. Можно сказать, что головный выник перемовы в том, что они не провалились, не было никакой публичной спречки и резких разыходений. Наоборот, выглядит, что ободу боки решили часово стабилизовать отношения. Трамп хочет экономичных выников и певной стабильности, Си – предсказальности и снижения риски великого конфликта с США. Махчима минавито Вашингтон выглядал тем боком, якому зараз больше потребная стабилизация отношений. Як перемоги поміж Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном можуть впливати на наш регіон, на війну Росії супроць України? Меркую, у Кремлі уважливо сочить, наскільки тісними будуть відносини поміж Пекіном і Вашингтоном. Коли США і Китай зможуть хоча б частково стабілізувати дочинення, це може ослабити геополітичну коштовність Росії для Китаю. Плюс Китай не хоче за Росією трапляти під другісні санкції США і поглибляти економічну війну з Вашингтоном. Сьогодні Москва для Пекіна – корисний партнер для певного супростояння з Вашингтоном. Однак, коли узровень конфронтації поміж США і Китаєм знизиться, потреба у підтримці Росії так само може стати меншою.
1: Політика з Віталієм Циганковим.
3: Радіо «Рація». «Рація».

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Калі гаворка заходзіць пра адарваць Беларусь ад Расіі, заўсёды ўсплывае тэма санкцый.
1: А калі ўсплывае тэма санкцый, адэпты пасілення санкцыйнай палітыкі нагадваюць, што большасць абмежаванняў на Беларусь была накладзеная за саўдзел вайне ва ўкраіне, а не за рэпрэсіі.
0: То бок, пакуль вайна не скончылася, зняць іх проста немагчыма, бо тады беларускія прадпрыемствы пачнуць найактыўней дапамагаць Расіі ваяваць.
1: Але ці можна ўсё ж нешта зняць, каб падтрымаць беларускую эканоміку і паскорыць пацяпленне ў адносінах паміж Мінскам і Еўрасаюзам? Ну і вядома, каб за гэта атрымаць людзей на волі.
0: Мы запыталі пра гэта журналістку Вольгу Лойка.
2: Фактически санкцыі, которые могут быть сняты, это не обязательно санкции физические какие-то, да, допустим, вот сейчас МОКовское решение о допуске спортсменов, ну, фактически это то, с чем все еще можно работать. Я, конечно, надеялась, что это будет сразу обусловлено, что называется, выпуск людей и, допустим, прекращением репрессий в отношении спортсменов. Да, там ликвидация всех черных серых списков, всех химиков спортсменов отпустить, да, то есть, ну, вот либерализация в отношении одной группы лиц, да, но фактически это то, что можно еще сейчас обсуждать, потому что есть Международный олимпийский комитет, решение о том, что белорусы могут быть допущены, но дальше решение по федерации будет приниматься. То есть фактически сейчас в интересах Беларуси ослабить репрессии, прекратить в отношении спортсменов, дать выступать и работать всем тем, кто сейчас такой возможности не имеет, отпустить химиков, спортсменов. И, в общем-то, тогда, наверное, можно будет сказать, что для федерации это будет сигнал не менее мощный, чем решение МОК. Да, потому что, ну, честно говоря, решение такое достаточно сомнительное. Да, вот просто на ровном месте ничего не случилось, просто Международный олимпийский комитет вот взял так решил. Ну, конечно, еще, может быть, Трамп чем-то помог. Ну, вот в любом случае, да, по спортивной линии есть еще над чем работать. А остальных, ну, на самом деле, санкций много, и касаются они практически всего. Все остающиеся санкции, они реально дорогие, и тут речь идет не просто про выпускание группы людей, а про то, что надо реально прекращать репрессии, надо реабилитировать людей, потому что, ну, как бы санкции, допустим, евросоюзовские, без этого вряд ли будут сняты, не военные, естественно, санкции, да. Ну, к примеру, есть там запрет на экспорт нефтепродуктов, да, это то, что сейчас важно, это то, что фактически можно было бы говорить, что, ребята, это нужно там и нам, и вам, да, потому что вот цены на нефть растут, потому что здесь простая логистика, потому что мы бы вам прекрасно поставляли. Да, тут есть, конечно, некоторая пикантность, что это из российской нефти, но у нас же и своей нефти есть. Вот, свои 2 миллиона тонн мы тоже готовы перерабатывать и поставлять хотя бы эту нефть в Евросоюз, к примеру. Да. Есть калийные удобрения, есть азотные удобрения. Это опять важный сейчас вопрос, потому что энергоемкость этих производств очень большая, особенно по азотным удобрениям. И, конечно, было бы важно для сохранения, предотвращения роста цен на эти продукты, чтобы белорусские поставщики имели.

0: или такую возможность. Да, ну, есть еще закрытое небо. Это то, что важно, болезненно и с войной, в принципе, не связано. Да, связано с воздушным пиратством, которое Беларусь никак не может признать. Хотя фактически всем можно говорить, что, ребята, ну вот Протасевич на свободе, все у него хорошо, давайте мы эту тему обсуждать. Да? Но кроме Протасевича хотелось бы увидеть на свободе еще всех остальных немножко. Да? Но в любом случае то, что сейчас очень важно и нужно, да, потому что это все-таки рентабельность авиаперевозок, это более короткие маршруты, а проблем у Белавии более чем достаточно. И они еще начались до того, как у нас начали расти цены на авиационное топливо. Есть еще личные списки, где множество людей, возможно, кто-то из них прям особо нужен, и это тоже могло бы быть предметом обсуждения, потому что, если ты помнишь, вот первый, с кого сняли американские санкции, когда начались эти переговоры, это был один из Каричей. Да? Вот такая пикантность. Вот, как бы нам все это было так совсем не важно, нам ваши санкции плевать, но только, пожалуйста, снимите вот с одного человечка буквально. Да, вот, поэтому, но здесь цена должна быть адекватная, да, то есть все-таки это надо действительно прекращать репрессии, дать людям вернуться, тем, кто хочет, вот, понятно, что тут должны быть какие-то там определенные внятные договоренности по тому, кто, когда и как это может, но в любом случае это будет на столе просто за то, чтобы отпустить людей, у которых и так заканчиваются сроки. Вот. Ну, этого явно недостаточно для того, чтобы Евросоюз решал о своих санкциях. Вот. Много санкций в отношении электроники, станков, авиационных технологий, но здесь вопрос, что многое из этого является технологиями двойного назначения, но при этом есть, допустим, энергетическое оборудование для теплоэлектростанций, ну, для энергетики. Для Беларуси это очевидно важно. И это тоже может быть на столе. С чипами и со всем остальным это сложно, потому что это реально ВПК сплошной, калий, нефтепродукты. Слушай, ну, наверное, там, я не знаю, древесина, к примеру. Вот. Древесина, цемент. Наши цементники все еще в больших проблемах. Вот, и в России рынок сжимается. Вот, есть продукция, к примеру, БНБК. Широчайший спектр промышленности, которая оказалась под санкциями, вот, которая с войной не связана.
1: Але хто павінны рабіць першыя крокі, Беларусь ці Еўропа? І ці можа Владзімір Пуцін непакоіцца праз такое збліжэнне?
0: Ну, тут же Беларусь должна играть активнее, потому что ей надо убеждать Европу, а не Европу убеждать, что значит, отдайте нам там 100, 200 или 500 человек, которых вы совершенно несправедливо посадили, а мы вам там послабление. Да? Европа сразу сказала, что как бы это не будет работать. Вот, поэтому, в отличие от США, у них нет намерения делать какой-то дил с Беларусью. Но поэтому вот эти санкции будут зависеть уже от белорусского поведения, что называется, от того, какие решения будут приняты и насколько мы состоятельны в том, чтобы эти решения принимать. Ну, слушай, я, допустим, уверена, что Путину нет дела до внутренних репрессий в Беларуси. Да? Да, и это такое сближение с Западом будет очень-очень условное. Вот. Да, то есть к нам, в отличие от Армении, не приезжает весь Евросоюз. Да. В общем, в поле зрения России есть другие более серьезные сближения. Да. На этом фоне какое-то там небольшое потепление для Беларуси. Но в конце концов они снимут с себя ярмо финансирования Беларуси, потому что внешние деньги Беларуси нужны, а поскольку в России их нет, то, в общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег у Москвы. Mm. Вот. Я думаю, что тут можно было бы закрыть глаза на некоторые их там послабления и так далее. Вот.
2: Это была журналістка Вольга Лойка. Яна распавяла пра тое, хто павінен рабіць першыя крокі ў перамовах па санкцыях, а таксама пра тое, як Расія паставіцца да пацяплення ў адносінах Беларусі з Захадам. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
3: Я не засмеялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
4: Прычым такім дэманічным хохатам.
1: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры. И без цензуры.

У такі ж день 1943-го народился Джон Саймон Эшер Брус, ти просто Джек Брус, шотландский музыка, мультиинструменталист, композитор, спевак и один из наибольш уплывовых бас-гитаристов у свете. Знакомитый уделом у одним из самых ведомых британских рок-гуртов Cream. У 2011 году был признаны одним из лепших бас-гитаристов усіх часов, поводле опытания, проведенного часописом Rolling Stone.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 14 травня 1959-го нарадился Стив Хогарт, по пашпорте Рональд Стивен Хогарт, ангельский музыка, мультиинструменталист, вокалист и фронтмен ангельской прогрок команды Marillion. Гурт Marillion был заснаван в 79-м годе. Хогарт, другий вокалист гурта, с ним принято связывать другий этап развития коллектива, ти другий этап творчего шляху. Стив Хогарт долучился до Marillion в 88-м годе, заменивший первого вокалиста Фиша.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 травня 1962-го народился Ян Эстбери, ангельский рок-музыка и автор песень, фронтмен The Cult. У початку своего існавання яны выступили у роли одних из основальников постпанку у Великобритании. Стиль музыки The Cult ассоциируется у певной ступени с готик-роком, знаходящийся под уплывом мистицизму и психоделии.

0: информация.
1: Беларусь съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинстве.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

тебе познать. И пойду, коли покличешь за тобой. И с просонья неприбраная весна сегодня с раницы зломала мой спокой. Я заплющу в очи, как тебе познать. И пойду, коли покличешь за тобой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.